0: открыл ее и увидел, что там стоят трое его врагов. Один из них вонзил ему в бок копье. Беременной жене Бернард сказал, что умирает, и призвал ее крестить их еще не родившегося ребенка. Жена побежала в хижину за одеялами. Когда они возвращались вместе с подругой, издалека они увидели ослепляющий свет на склоне холма, где лежал Мизеки, и услышали громкий шум, будто множество крыльев. Место, где лежал Бернард, окружало свечение. Когда они подошли к ручью, тело Бернарда Мизеки исчезло. Место его смерти стало объектом великого почитания для англикан и других христиан. Каждый год в день праздника, приуроченного к годовщине его мученической кончины, 18 июня, здесь проходит один из самых больших христианских праздников в Африке. Рядом с местом его мученической смерти стоит колледж Бернарда Мизеки. Многие церкви на юге Африки также названы в его честь.
1: След в истории.

0: Евангелие от Луки.
1: И спросил его некто из начальствующих:
2: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
1: Иисус сказал ему:
3: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою».
1: Он же сказал:
2: «Все это сохранил я от юности моей».
1: Услышав это, Иисус сказал ему:
3: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною».
1: Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал:
3: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие».
1: Слышавшие сие сказали:
4: «Кто же может спастись?»
1: Но он сказал:
3: «Невозможное человеком, возможно Богу».
1: Петр же сказал:
5: «Вот мы оставили все и последовали за тобою».
1: Он сказал им:
3: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной».

Привет всем! 18 апреля 1930 года слушатели BBC не услышали в эфире никаких новостей. Вместо них играла музыка. Как объяснили потом дикторы, ничего достойного внимания радиолюбителей в этот день не произошло. Трудно представить себе подобную ситуацию сегодня, но, пожалуй, тут есть чему поучиться. И иногда лучше просто промолчать и послушать хорошую музыку.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Денис из Липецка.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что моя жизнь шла по наклонной в ад. Я жил двойной жизнью, был вроде бы в церкви, но в то же время был вне Бога. Поэтому в одно прекрасное время Бог открыл мне то, что так жизнь больше не получится. Слава Богу, нашел меня, изменил мою жизнь. 20 лет назад. Не сказать, что это было прям мое единственное покаяние. После этого я еще, конечно, уходил от Бога, но, слава Богу, Он всегда держал меня и был со мной.
3: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

там, где ты чувствовал боль и испытывал чистую радость, предательство, поцелуй, тревожные сны с карниза срывались, боль и усталость, иди. А я еще повешу, чтоб в полноте испить всю горечь вины. Просишь простить,

Никакая греховность не мешает людям приходить ко Христу так, как может помешать им их собственная праведность. Чарльз Спержен.

Макс Лукада. Что бы ни случилось, не сдавайся. Как бы велики ни были твои падения, его сила больше. Ты справишься. Ты увидишь вершину. Однажды взойдешь на нее. И тогда не забудь сразу же, прежде всех прочих дел, вместе с другими удачливыми скалолазами исполнить перед ним вот эту песнь. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.

0: Псих дня.
1: Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Первое послание Иоанна, 4 глава, 1 стих.

0: Библейские чтения.
1: Мир вам и благодать во Христе Иисусе. Давайте прочитаем из первого послания Иоанна, 4 главы, 1 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Наш Небесный Отец желает общаться со Своим творением, открываться нам, назидать и указывать нам путь, по которому нам идти. Господь открывает нам свое величие через красоту сотворенного мира. Он открывает нам свой характер и общую волю для всех людей в Библии. Но наш Бог говорит к нам и напрямую, Духом Святым. Однако нам важно помнить, что не всякое духовное проявление от Бога. Я слышал проповедника харизматического толка, который, высказывая довольно спорные утверждения, обосновывал их истинность следующим образом. «Раз эти мысли не от меня, значит, их мне внушил Бог». Так можно попробовать отличить плотское от духовного, но ведь духовное бывает разным. Можно быть водимым духом, вопрос в том, каким духом. Апостол Павел пишет Тимофею в первом послании своем, 4 главе, 1 стихе, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Нам необходимо испытывать духов, проверять духовное откровение, которое мы получаем сами, и проверять учение тех, кто говорит что-то от имени Бога, потому что, как здесь написано, много лжепророков пришло в этот мир. Некоторым людям Бог дает дар развлечения духов. Еще ничего плохого не сказано, а ты уже чувствуешь лукавое присутствие и можешь быть внимательнее. Но повеление испытывать духов обращено ко всем верующим. Как же мы это можем делать? Дух истины никогда не будет лгать. Бог и идолы несовместимы, если мы видим призыв сделать что-то важнее, чем Бога, мы понимаем, от кого он исходит. Христос сказал, что мы по плодам узнаем лжепророков, по плодам их жизни зачастую. Важно помнить, что Дух Божий всегда указывает нам на Иисуса и прославляет Его, а дьявол прежде всего пытается внушить верующим ложь о Христе. Он не Бог, а только ангел или пророк, или идеальный человек. Он не умер, он умер не за всех, он не воскрес, он не единственный путь к Отцу. Лжеучителя бывают очень убедительны. Они могут запутать нас в аргументах. Чтобы распознать фальшивку, нам надо знать, как выглядит что-то настоящее. Чем лучше вы знаете истину, тем труднее вас будет обмануть. Проверять всякое пророчество и учение надо вернейшим пророческим словом – Библией. В том числе так надо проверять слова проповедующего Библию. Мир вокруг нас генерирует очень много шума. Зачастую он пытается не столько убедить нас во лжи, сколько посеять сомнения в истине или даже просто отвлечь нас от нее. Но Христос говорит: «Овцы мои знают мой голос и за чужим не идут». Возлюбленные, чем больше вы настраиваетесь на голос Божий, знакомитесь с его характером, познаете его слово, тем сложнее вас сбить с толку изобретательной ложью. Насыщайтесь истиной, приучайте свой слух и духовный вкус к ней, и отравленная приманка дьявола не сможет вас прельстить. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырев.
0: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Пусть будут у вас одинаковые мысли и чувства, одинаковая любовь к братьям, сострадание и скромность. Не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление, наоборот, воздавайте благословением, потому что вы к этому призваны, и вам в наследие обещано благословение».
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
3: Новая музыка на Свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Не так давно мы с одним моим приятелем оказались на похоронах общей знакомой. Спустя пару дней он сказал мне, что это было ужасно, и он никогда больше не пойдет на похороны. На мое удивление он ответил, что из-за эмоциональной обстановки он дал слабину и даже пустил слезу, что, на его взгляд, недопустимо для мужчины и христианина. Признаться честно, он вообще строгий дядька. Смех тоже кажется ему опасной и лишней тратой времени. Но я с ним не согласен и глубоко убежден, что эмоции – это такая же естественная часть нашего тела и души, как и все остальное. Глупо купить цветной принтер и печатать только черным цветом. Неразумно выбрасывать кондиционер и магнитолу из машины, если они установлены в ней производителем. Наше эмоциональное восприятие мира – это не ошибка в коде, это часть дизайна, который задумал создатель. Да, смех и слезы могут стать для человека идолом, если он начнет все превращать в шутку или впадет в глубокую депрессию. Но эмоции в этом отношении ничем не опаснее тела, ведь человек способен извратить все, что дает ему Бог. В послании к римлянам апостол Павел наставляет церковь не скрывать и не подавлять эмоций. «Плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися», — говорит он. Неважно, мужчина ты или женщина, старик или ребенок, проявление эмоций — это не стыдно. Стыдно будет, если это проявление или не проявление принесет кому-то боль. Но это уже совсем другой разговор.
2: В любое время дня и ночи свободное радио рядом.

Это «Свободное радио», друзья. Привет, с вами Катя. Наверное, вам, как и мне, хочется, чтобы хорошее длилось как можно дольше и не заканчивалось на самом интересном месте. И еще желательно, чтобы все в жизни получалось при минимальных усилиях. Ну, чтобы все шло как по маслу. Но вот есть такое мнение, что то, что дается легко, не длится долго. А то, что длится долго, не дается легко. Чтобы получить долгосрочный эффект, нужно приложить немало усилий. Ну что ж, будем строить с усердием, чтобы то, что мы делаем, стояло прочно. Хорошего дня вам, друзья. Все получится.

0: Лиза Лукашина. Пожелай мне рассветов тепла, пожелай мне улыбок и солнца, чтобы трепетно я берегла эти нежные взгляды оконца. Пожелай мне горячих снегов и приятных луны сновидений, путешествий и даль берегов, и от сказочных дней удивлений. Пожелай мне всегда быть с тобой, пожелай мне жить только с улыбкой, и дышать, и молиться тобой, и звучать в твоем голосе скрипкой.
1: Храни истину. Свободное радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Привет, с вами Катя, и я расскажу вам о фильмах с духовным смыслом, на которые стоит обратить внимание. 17 ноября 2020 года на экраны выходит рождественский фильм, основанный на реальных событиях «Фермер и красавица. Спасение Санта-Лэнда». Главные роли в картине исполнили Джен Годсон, Джим Чендлер и Джон Шнайдер. Как говорится в описании картины, главная героиня, модель из Нью-Йорка, возвращается на рождественские каникулы в родной городок под названием Санта-Лэнд. Здесь она встречает своего друга детства и влюбляется, осознав, что настоящая красота исходит из сердца, а не от милого личика. Это чудесная семейная рождественская история, вдохновленная реальными событиями. Фильм «Фермер и красавица. Спасение Санта-Лэнда».
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: То, чего хочет наша природа, противоположно духу, а то, чего хочет дух, противоположно природе. Они постоянно враждуют, чтобы вы не всегда поступали так, как хотели бы. Но если вас направляет дух, закон над вами не имеет власти. Дела плотской природы у всех на виду. Это разврат, грязь, распущенность, идолопоклонство, колдовство, вражда, раздор, ревность, гнев, своекорыстие, распри, расколы, зависть, попойки, оргии и тому подобное. Я предупреждал вас раньше и предупреждаю теперь. Никто из тех, кто так поступает, не будет иметь наследия в Царстве Бога. А плод Духа — любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой. Нет такого закона, который бы это осуждал.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Зинаида Миркина. Я есмь орган, но органист не я. Во мне волна его святого хмеля. И тот разрушит песню бытия, кто нас смешает или нас разделит. По клавишам бесчисленным скользя, он трогает мои живые раны. Я есмь орган, но мне самой нельзя притронуться к безмолвию органа. Я есмь орган, но лишь Создатель мой, вдохнув свой дух, играет на органе. Я глубь и тайна для себя самой. Я оживаю от его касаний. Вот он пришел, предвечный органист. О, этот свет, вонзенный в темень ночи! Да будет звук мой первозданно чист, чтоб передать все то, что он захочет. В бескрайнем мире только ты и я. Во мне волна божественного хмеля. И тот разрушит песню бытия, кто нас смешает или нас разделит.
1: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Врачи говорят, что человеческое тело удивительно уязвимое. Мы рождаемся слабыми и не самостоятельными, взрослеем долго, бегаем медленно, постоянно нуждаемся в чистой воде и свежей еде. Мы подвержены множеству болезней, нас легко убить даже неосторожным ударом, но еще более уязвима наша душа. Тут и боль ущемленной гордости, и разбитое сердце неразделенной любви, и незаживающие раны предательства. Ко всему прочему, мы очень падки на соблазны и зачастую не можем победить даже элементарную тягу к вредным веществам и внезапно вспыхнувший инстинкт размножения. Чем же мы можем гордиться? На что можем уповать? Пожалуй, только на милость Божью. Поэтому остается лишь подытожить. Будьте бережны и милосердны друг к другу и держитесь за веру в Бога.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере. 18 июня 1896 года был убит африканский миссионер Бернард Мизеки. Место его смерти стало объектом паломничества. Бернард Мизеки родился в Мозамбике примерно в 1861 году. Когда ему было 12 лет, он покинул свой дом и отправился в Кейптаун, в Южную Африку, где стал работать разнорабочим, а после работы посещать вечерние занятия в англиканской школе. Под влиянием своих учителей из общества святого Иоанна Богослова он стал христианином и принял крещение. Помимо основ европейского школьного образования, он освоил английский, французский, голландский и, по крайней мере, 8 местных африканских языков. После окончания школы он отправился в Зимбабве, чтобы работать здесь катехизатором-мирянином. Он поддерживал дружеские отношения с сельскими жителями, открыл здесь школу и завоевал сердца многих своей любовью. Миссионерский комплекс Мизеки находился рядом с рощей деревьев, посвященных духам предков Машона. Хотя у миссионера было разрешение вождя, он разозлил местных религиозных лидеров. Тем не менее, ему тогда удалось преодолеть разногласия и обратить ко Христу многие души. Когда в 1896 году здесь начались антиколониальные выступления, и африканские националисты стали преследовать миссионеров, подозревая их в том, что они работают на европейские колониальные правительства, Бернарду советовали бежать. Но он отказался, заявив, что работает ни на кого другого, кроме Христа, а потому не оставит ни своих обращенных, ни свою миссию. В этот день, 18 июня 1896 года, кто-то постучал в дверь Мизеки. Он открыл ее и увидел, что там стоят трое его врагов. Один из них вонзил ему в бок копье. Беременной жене Бернард сказал, что умирает, и призвал ее крестить их еще не родившегося ребенка. Жена побежала в хижину за одеялами. Когда они возвращались вместе с подругой, издалека они увидели ослепляющий свет на склоне холма, где лежал Мизеки, и услышали громкий шум, будто множество крыльев. Место, где лежал Бернард, окружало свечение. Когда они подошли к ручью, тело Бернарда Мизеки исчезло. Место его смерти стало объектом великого почитания для англикан и других христиан. Каждый год в день праздника, приуроченного к годовщине его мученической кончины, 18 июня, здесь проходит один из самых больших христианских праздников в Африке. Рядом с местом его мученической смерти стоит колледж Бернарда Мизеки. Многие церкви на юге Африки также названы в его честь.

0: Классики о вере.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со мной Библию в подлиннике. Библия всемирна.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Размышление над Евангелием от Иоанна. «Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина, я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 15 по 18 стихи. Фарисеи явили свою самоуверенность, высказав свое суждение о прелюбодейке, и затем они сделали то же самое в отношении Сына Божьего. То они судили по внешности, то игнорировали неоспоримые знамения, которые указывали на то, что Иисус есть обетованный Мессия. В противоположность им Господь не судил никого. Он будет это делать в будущем, а сейчас Он был на земле для того, чтобы нести в мир любовь и свет. Миром правит зло. Когда этот день благодати закончится, Бог будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Иисуса Христа. Суд, который дан Сыну Человека, истинен. В данном вопросе Сын Бога в полной гармонии со Своим Отцом. Даже закон Моисея, к которому апеллировали противники Господа, требовал, чтобы любое дело было подтверждено двумя свидетелями. Если свидетельство двух человек должно приниматься как истинное, то насколько более заслуживающим доверия было свидетельство Отца и Сына?
2: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Пост. «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, в плаче и рыдании». Книга Иоиля, 2 глава, 12 стих. Наша сущность имеет две стороны – плотскую и духовную. Плотскую сторону мы питаем достаточно регулярно, обычно как минимум 3 раза в день и в промежутках между тем обильно закусываем, но дух свой мы питаем не так регулярно. Пост – это способ отречься плоти и укрепить дух. Если бы вы кормили ваш дух так же часто, как кормите свою плоть, то вы были бы духовно упитанными. Пост помогает в этом. Он заставляет голодать плоть, но питает дух. Пост — это не просто ветхозаветная дисциплина. Исаия сказал людям, что они не постились так, как хотел того Бог. «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу» — книга пророка Исаии, 58 глава, 3 стих. Другими словами, они искали своего удовольствия вместо того, чтобы сосредоточиться на Боге. Это все равно, что взять один день поста, но провести весь день за телевизором. Наша плоть жаждет развлечений, но цель поста — поставить плоть на место и искать Бога. Когда вы поститесь и проводите время в молитве и чтении Слова Божьего, ваш дух становится сильнее и сильнее, а влияние плоти ослабевает. И тогда мы обнаруживаем, что одерживаем победы в духовных битвах. Пост — не просто ветхозаветная дисциплина. Бог призывает своих людей поститься сегодня. Наш мир в отчаянном положении. Нам, любящим Бога, нужно отвергнуть плоть, искать Его лица и укрепить наш дух для борьбы. Отец, мы хотим отвернуться от нашего греха, чтобы Ты явил Твою благость и милость к нам. Помоги нам искать Тебя, искать всем нашим сердцем, постясь и скорбя пред Тобою за наш народ и за наши семьи. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Каждый день — это дар. Каждый миг — это шанс. Свободное радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 17 стих.
0: Глоток живой воды.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Миша, я из Орла.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, потому что в Писании так написано.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Помогает, когда молюсь, Бог отвечает на мои молитвы.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Ну вот золотой стих Библии. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий не погиб, но имел жизнь вечную.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Ну, вообще свобода, потому что Бог сказал, что все позволено, но не все полезно.

0: Стих дня.
1: Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Первое послание Иоанна, 4 глава, 1 стих.
0: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир вам и благодать во Христе Иисусе. Давайте прочитаем из первого послания Иоанна, 4 главы, 1 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Наш Небесный Отец желает общаться со Своим творением, открываться нам, назидать и указывать нам путь, по которому нам идти. Господь открывает нам свое величие через красоту сотворенного мира. Он открывает нам свой характер и общую волю для всех людей в Библии. Но наш Бог говорит к нам и напрямую, Духом Святым. Однако нам важно помнить, что не всякое духовное проявление от Бога. Я слышал проповедника харизматического толка, который, высказывая довольно спорные утверждения, обосновывал их истинность следующим образом. «Раз эти мысли не от меня, значит, их мне внушил Бог». Так можно попробовать отличить плотское от духовного, но ведь духовное бывает разным. Можно быть водимым духом, вопрос в том, каким духом. Апостол Павел пишет Тимофею в первом послании своем, 4 главе, 1 стихе, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом-обольстителем и учением бесовским». Нам необходимо испытывать духов, проверять духовное откровение, которое мы получаем сами, и проверять учение тех, кто говорит что-то от имени Бога, потому что, как здесь написано, много лжепророков пришло в этот мир. Некоторым людям Бог дает дар различения духов. Еще ничего плохого не сказано, а ты уже чувствуешь лукавое присутствие и можешь быть внимательнее. Но повеление испытывать духов обращено ко всем верующим. Как же мы это можем делать? Дух истины никогда не будет лгать. Бог и идолы несовместимы, если мы видим призыв сделать что-то важнее, чем Бога, мы понимаем, от кого он исходит. Христос сказал, что мы по плодам узнаем лжепророков, по плодам их жизни зачастую. Важно помнить, что Дух Божий всегда указывает нам на Иисуса и прославляет Его. А дьявол прежде всего пытается внушить верующим ложь о Христе. Он не Бог, а только ангел или пророк, или идеальный человек. Он не умер, он умер не за всех, он не воскрес, он не единственный путь к Отцу. Лжеучителя бывают очень убедительны. Они могут запутать нас в аргументах. Чтобы распознать фальшивку, нам надо знать, как выглядит что-то настоящее. Чем лучше вы знаете истину, тем труднее вас будет обмануть. Проверять всякое пророчество и учение надо вернейшим пророческим словом – Библией. В том числе так надо проверять слова проповедующего Библию. Мир вокруг нас генерирует очень много шума. Зачастую он пытается не столько убедить нас во лжи, сколько посеять сомнения в истине или даже просто отвлечь нас от нее. Но Христос говорит: «Овцы мои знают мой голос и за чужим не идут». Возлюбленные, чем больше вы настраиваетесь на голос Божий, знакомитесь с Его характером, познаете Его Слово, тем сложнее вас сбить с толку изобретательной ложью. Насыщайтесь истиной, приучайте свой слух и духовный вкус к ней, и отравленная приманка дьявола не сможет вас прельстить. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырь.
0: Твой новый день на свободном.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Фарисеи спросили Иисуса, когда наступит Царство Бога. «Когда наступит Царство Бога, его не увидеть глазами», — ответил он им. «Не скажут: смотри, оно здесь, или вон оно. Ведь Царство Бога уже среди вас».

Здесь Катя, и вы на Свободном радио. Знаете, какой самый библейский способ победить самые, казалось бы, непреодолимые обстоятельства? Его приводит Библия. Он звучит так. «Они шли перед войском и прославляли Господа». И еще такое важное уточнение. «Они во весь голос славили Бога». По-моему, отличный совет. В любой трудной ситуации, когда собственных сил явно недостаточно, нужно во весь голос славить Бога. По-моему, отличный вариант. Попробуем?

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Всем хорошо известно, что не получив поддержки и одобрения окружающих, мы меняем некоторые стереотипы нашего поведения. Знание подобного механизма может принести большую пользу родителям и учителям. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Вы никогда не задавались вопросом, почему многие дети, когда им нужно о чем-то попросить родителей, хнычут при этом, стараясь их разжалобить? Ответ очевиден, такой стиль поведения оправдывается. Мы так заняты своими проблемами, что часто пропускаем мимо ушей просьбы детей, когда те говорят нормальным языком. Но мы тотчас же начинаем внимать этим просьбам, когда слышим неприятное хныканье. Иными словами, мы как бы провоцируем детей на капризы и тем самым препятствуем развитию желательной манеры поведения. Как обратить вспять этот процесс? Можно сказать: «Джонни, ты же знаешь, что у меня очень интересно устроены уши, а они не слышат, когда ты хнычешь». А затем настойчиво продолжать игнорировать все просьбы ребенка, когда тот жалобно хнычет. И наоборот, немедленно откликайтесь, когда ребенок говорит нормальным голосом. Как видите, система кнута и пряника – могучее оружие в руках родителей, когда те разумно им пользуются. Просто помните основной принцип. Стиль поведения, с помощью которого ребенок достигает желанных результатов, становится характерным для него. Если же ребенок почувствует, что подобным поведением он ничего не добьется, он неизбежно изменит тактику. Все очень просто. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: В новый день со свободным радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Первое послание Иоанна, 4 глава, 1 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир вам и благодать во Христе Иисусе. Давайте прочитаем из первого послания Иоанна, 4 главы, 1 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Наш Небесный Отец желает общаться со Своим творением, открываться нам, назидать и указывать нам путь, по которому нам идти. Господь открывает нам свое величие через красоту сотворенного мира. Он открывает нам свой характер и общую волю для всех людей в Библии. Но наш Бог говорит к нам и напрямую, Духом Святым. Однако нам важно помнить, что не всякое духовное проявление от Бога. Я слышал проповедника харизматического толка, который, высказывая довольно спорные утверждения, обосновывал их истинность следующим образом. «Раз эти мысли не от меня, значит, их мне внушил Бог». Так можно попробовать отличить плотское от духовного, но ведь духовное бывает разным. Можно быть водимым духом, вопрос в том, каким духом. Апостол Павел пишет Тимофею в первом послании своем, 4 главе, 1 стихе, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом-обольстителем и учением бесовским». Нам необходимо испытывать духов, проверять духовное откровение, которое мы получаем сами, и проверять учение тех, кто говорит что-то от имени Бога, потому что, как здесь написано, много лжепророков пришло в этот мир. Некоторым людям Бог дает дар различения духов. Еще ничего плохого не сказано, а ты уже чувствуешь лукавое присутствие и можешь быть внимательнее. Но повеление испытывать духов обращено ко всем верующим. Как же мы это можем делать? Дух истины никогда не будет лгать. Бог и идолы несовместимы, если мы видим призыв сделать что-то важнее, чем Бога, мы понимаем, от кого он исходит. Христос сказал, что мы по плодам узнаем лжепророков, по плодам их жизни зачастую. Важно помнить, что Дух Божий всегда указывает нам на Иисуса и прославляет Его. А дьявол прежде всего пытается внушить верующим ложь о Христе. Он не Бог, а только ангел или пророк, или идеальный человек. Он не умер, он умер не за всех, он не воскрес, он не единственный путь к Отцу. Лжеучителя бывают очень убедительны. Они могут запутать нас в аргументах. Чтобы распознать фальшивку, нам надо знать, как выглядит что-то настоящее. Чем лучше вы знаете истину, тем труднее вас будет обмануть. Проверять всякое пророчество и учение надо вернейшим пророческим словом – Библией. В том числе так надо проверять слова проповедующего Библию. Мир вокруг нас генерирует очень много шума. Зачастую он пытается не столько убедить нас во лжи, сколько посеять сомнения в истине или даже просто отвлечь нас от нее. Но Христос говорит: «Овцы мои знают мой голос и за чужим не идут». Возлюбленные, чем больше вы настраиваетесь на голос Божий, знакомитесь с Его характером, познаете Его Слово, тем сложнее вас сбить с толку изобретательной ложью. Насыщайтесь истиной, приучайте свой слух и духовный вкус к ней, и отравленная приманка дьявола не сможет вас прельстить. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырев.
0: Вы слушаете «Свободное радио». Ритм твоего сердца.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Итак, я открыл в себе закон. Каждый раз, когда я хочу сделать добро, у меня выходит зло. Внутренний человек во мне радуется закону Бога, но в своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха, который действует во мне. Несчастный я человек, кто освободит меня от этого смертоносного тела? Благодарю Бога моего. Он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

87-й псалом. «Господи, Бог спасения моего, днем и ночью взываю к Тебе. Пусть достигнет Тебя молитва моя, услышь мою мольбу. Насытилась душа моя страданиями, и жизнь моя приблизилась к миру мертвых. Я стал как те, кто спускается в пропасть, как потерявший силу человек. Я брошен между мертвыми, я подобен убитым, лежащим в могиле, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от твоей руки отторгнуты. Ты положил меня в глубокую пропасть, в темную бездну. Тяжестью лежит на мне твой гнев. Все волны твои захлестнули меня. Ты отвратил от меня друзей моих, сделал меня для них страшилищем. Я заключен и не могу выйти. Глаза истомились от горя. Господь, я взывал к Тебе каждый день, простирал к Тебе руки свои. Разве для мертвых Ты творишь чудеса? Разве встанут духи умерших, чтобы прославить Тебя? Уже ли в могиле будет возвещена милость Твоя и верность Твоя в погибели? Разве в мире тьмы познают Твои чудеса и праведность Твою в земле забвения? Но, Господи, я к Тебе взываю. Ранним утром молитва моя будет пред Тобой. Зачем Ты, Господи, отвергаешь мою душу? Зачем скрываешь от меня лицо свое? С юности я страдаю и близок к смерти. До отчаяния доведен я ужасами Твоими. Твоя ярость прошла надо мною. Твои устрашения сокрушили меня. Как вода окружают они меня целый день, поглощают меня целиком. Любимых и друзей отдалил Ты от меня, и тьма мой близкий друг».

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Итак, я открыл в себе закон. Каждый раз, когда я хочу сделать добро, у меня выходит зло. Внутренний человек во мне радуется закону Бога, но в своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха, который действует во мне. Несчастный я человек, кто освободит меня от этого смертоносного тела. Благодарю Бога моего, Он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего».

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.
1: 18 июня 1896 года был убит африканский миссионер Бернард Мизеки. Место его смерти стало объектом паломничества. Бернард Мизеки родился в Мозамбике примерно в 1861 году. Когда ему было 12 лет, он покинул свой дом и отправился в Кейптаун, в Южную Африку, где стал работать разнорабочим, а после работы посещать вечерние занятия в англиканской школе. Под влиянием своих учителей из общества святого Иоанна Богослова он стал христианином и принял крещение. Помимо основ европейского школьного образования, он освоил английский, французский, голландский и, по крайней мере, 8 местных африканских языков. После окончания школы он отправился в Зимбабве, чтобы работать здесь катехизатором-мирянином. Он поддерживал дружеские отношения с сельскими жителями, открыл здесь школу и завоевал сердца многих своей любовью. Миссионерский комплекс Мизеки находился рядом с рощей деревьев, посвященных духам предков Машона. Хотя у миссионера было разрешение вождя, он разозлил местных религиозных лидеров. Тем не менее, ему тогда удалось преодолеть разногласия и обратить ко Христу многие души. Когда в 1896 году здесь начались антиколониальные выступления, и африканские националисты стали преследовать миссионеров, подозревая их в том, что они работают на европейские колониальные правительства, Бернарду советовали бежать. Но он отказался, заявив, что работает ни на кого другого, кроме Христа, а потому не оставит ни своих обращенных, ни свою миссию. В этот день, 18 июня 1896 года, кто-то постучал в дверь Мизеки. Он открыл ее и увидел, что там стоят трое его врагов. Один из них вонзил ему в бок копье. Беременной жене Бернард сказал, что умирает, и призвал ее крестить их еще не родившегося ребенка. Жена побежала в хижину за одеялами. Когда они возвращались вместе с подругой, издалека они увидели ослепляющий свет на склоне холма, где лежал Мизеки, и услышали громкий шум, будто множество крыльев. Место, где лежал Бернард, окружало свечение. Когда они подошли к ручью, тело Бернарда Мизеки исчезло. Место его смерти стало объектом великого почитания для англикан и других христиан. Каждый год в день праздника, приуроченного к годовщине его мученической кончины, 18 июня, здесь проходит один из самых больших христианских праздников в Африке. Рядом с местом его мученической смерти стоит колледж Бернарда Мизеки. Многие церкви на юге Африки также названы в его честь.
3: След в истории.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Говорю вам истинную правду. Пока пшеничное зерно не умрет, упав в землю, оно так и останется одиноким зернышком, а умрет, принесет большой урожай. Тот, кому дорога своя жизнь, ее губит, а кому в этом мире жизнь своя ненавистна, тот для вечной жизни ее сохранит. Тот, кто мне служит, пусть идет за мной следом. И где я, будет там и слуга мой. И тому, кто мне служит, честь воздаст мой Отец.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Говорят, что дурные сообщества развращают добрые нравы. И правильно говорят, так оно и есть. Но как насчет того, какое влияние на ближнего оказываете вы? Какой пример показываете? К чему подталкиваете? Ведь наверняка есть кто-то, кто на вас равняется, хотя прямо об этом вряд ли скажет. Помните, что на вас лежит ответственность не только за вашу жизнь и душу, но и за жизнь и душу близких. Чью-то больше, а чью-то меньше. Ну, и совсем на поверхности. Не переходите дорогу в неположенном месте. Это может увидеть и запомнить ребенок, который не так внимателен и ловок, как вы.
1: Новая музыка на свободном радио.

на свободном радио.

0: притчи Соломона.
1: Не обирай бедных лишь потому, что они бедны. Не притесняй нуждающихся на суде. Дело их защитит Господь. Жизнь отберет у тех, кто их обирает.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки. Things are getting real. Jesus, take the wheel. Only way I'm getting to the other side.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: «Золотое семя. Важные истины для духовной жизни».
1: От удивления к вере. «И чрезвычайно дивились и говорили, все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Евангелие от Марка, 7 глава, 37 стих. Как показывают Евангелия, многие удивлялись тому, что делал Иисус. Образованные люди удивлялись его разуму, когда в возрасте 12 лет он слушал их и задавал им вопросы. У его учеников было удивление, да и страх, когда они увидели, что море и ветер повинуются ему. Даже его противники были удивлены его словам, когда в ответ на их провокационный вопрос он сказал: «Отдавайте кесарю кесарева, а Божье Богу». Удивление побуждало задуматься над очень важным вопросом, а именно, кто такой Иисус? Некоторые уверовали в него как самарянка, а другие предпочли не верить и держаться от него подальше. Это относится и к нам. Разве мы не удивляемся, когда читаем Библию? Есть тот, кто хочет быть нашим лучшим другом. Это Бог, который стал человеком и умер на кресте, чтобы избавить нас от зла и смерти, и который дает одолеть наше неверие. Разве это не удивительно? Возможно, это удивление побуждает нас пожимать плечами и заявлять: «Да этого просто не может быть! Это просто Библия так говорит! Это слишком хорошо, чтобы быть правдой!» А возможно, оно делает наши сердца благодарными за то, что Иисус возлюбил нас настолько и отдал свою жизнь. Вместе с верой удивление еще больше открывает нам Иисуса и привязывает к Нему наши сердца.

0: стих дня.
1: Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Первое послание Иоанна, 4 глава, 1 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир вам и благодать во Христе Иисусе. Давайте прочитаем из первого послания Иоанна, 4 главы, 1 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Наш Небесный Отец желает общаться со Своим творением, открываться нам, назидать и указывать нам путь, по которому нам идти. Господь открывает нам свое величие через красоту сотворенного мира. Он открывает нам свой характер и общую волю для всех людей в Библии. Но наш Бог говорит к нам и напрямую, Духом Святым. Однако нам важно помнить, что не всякое духовное проявление от Бога. Я слышал проповедника харизматического толка, который, высказывая довольно спорные утверждения, обосновывал их истинность следующим образом. «Раз эти мысли не от меня, значит, их мне внушил Бог». Так можно попробовать отличить плотское от духовного, но ведь духовное бывает разным. Можно быть водимым духом, вопрос в том, каким духом. Апостол Павел пишет Тимофею в первом послании своем, 4 главе, 1 стихе, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом-обольстителем и учением бесовским». Нам необходимо испытывать духов, проверять духовное откровение, которое мы получаем сами, и проверять учение тех, кто говорит что-то от имени Бога, потому что, как здесь написано, много лжепророков пришло в этот мир. Некоторым людям Бог дает дар развлечения духов. Еще ничего плохого не сказано, а ты уже чувствуешь лукавое присутствие и можешь быть внимательнее. Но повеление испытывать духов обращено ко всем верующим. Как же мы это можем делать? Дух истины никогда не будет лгать. Бог и идолы несовместимы, если мы видим призыв сделать что-то важнее, чем Бога, мы понимаем, от кого он исходит. Христос сказал, что мы по плодам узнаем лжепророков, по плодам их жизни зачастую. Важно помнить, что Дух Божий всегда указывает нам на Иисуса и прославляет Его. А дьявол прежде всего пытается внушить верующим ложь о Христе. Он не Бог, а только ангел или пророк, или идеальный человек. Он не умер, он умер не за всех, он не воскрес, он не единственный путь к Отцу. Лжеучителя бывают очень убедительны. Они могут запутать нас в аргументах. Чтобы распознать фальшивку, нам надо знать, как выглядит что-то настоящее. Чем лучше вы знаете истину, тем труднее вас будет обмануть. Проверять всякое пророчество и учение надо вернейшим пророческим словом – Библией. В том числе так надо проверять слова проповедующего Библию. Мир вокруг нас генерирует очень много шума. Зачастую он пытается не столько убедить нас во лжи, сколько посеять сомнения в истине или даже просто отвлечь нас от нее. Но Христос говорит: «Овцы мои знают мой голос и за чужим не идут». Возлюбленные, чем больше вы настраиваетесь на голос Божий, знакомитесь с Его характером, познаете Его Слово, тем сложнее вас сбить с толку изобретательной ложью. Насыщайтесь истиной, приучайте свой слух и духовный вкус к ней, и отравленная приманка дьявола не сможет вас прельстить. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырь.
0: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Как-то раз мне сказали, что я мог просто выдумать свою веру и своего Бога. Конечно же, я знаю, что это не так, но даже если и закралось во мне на мгновение сомнение, оно тут же сдалось перед страхом утратить веру. Потому что вера — это мой воздух. Я не могу себе представить, как прожить хотя бы миг, если нет Бога. Если я всего лишь случайный кусочек материи в мире случайностей без Творца и Небесного Отца. Как говорил Квакль Бродяк из книги «Серебряное кресло» Клайва Льюиса, даже если мы все это выдумали, наша выдумка куда лучше невыдуманного мира.
1: Свободное радио. В ритме твоего сердца.

Зинаида Миркина. Нет у жизни порога, океан впереди. Нарастание Бога в этой смертной груди. И немое сражение двух невидимых воль. Глины сопротивление и великая боль. Кто осилит, не знаю. Но конец не конец. Пусть любовь распинают, но любовь есть Творец. Всемогущая сила и начало начал даже тех сотворила, кто ее же распял.

0: Не Гарик, я Гэндальф Серый.
1: Гэндальф Серый? Что это с тобой?
0: Гарик часто вел себя отвратительно. Он обижал жену, обманывал начальника и только что разбил машину своей подруги. А Гэндальф Серый никогда бы так не поступил.
1: Ты что, хочешь сказать, что больше никогда не будешь брать чужие вещи без спроса?
0: Да, я новый человек.
1: Значит, отныне Гэндальф Серый не будет больше без спроса носить мою куртку, так?
0: Ой, извини. Можно я погуляю в твоей куртке?
1: Погоди. Ты сказал, разбил машину своей подруги?
0: Ну да. Разве Гарик тебе не сказал?
1: Это просто смешно. Слушай, Гарик...
0: Я не Гарик.
1: Гарик, если ты виновен перед другими, есть только один путь, чтобы снять вину. Признаться, что ты поступил неправильно, и попросить Бога простить тебя. И если возможно, примириться с человеком. Ты не избавишься от вины, если будешь притворяться кем-то другим.
0: Похоже, ты права. А все-таки Гэндальф Серый — классное имя, правда?

0: изо всех ног.
1: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
2: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
1: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
3: Не отвечай на обиды зло.
1: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Луки.
1: Отозвав же 12 учеников своих, сказал им:
2: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет».
1: Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил:
3: «Что это такое?»
1: Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал:
3: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!»
1: Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал:
3: «Сын Давидов, помилуй меня!»
1: Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его:
2: «Чего ты хочешь от меня?»
1: Он сказал:
3: «Господи, чтобы мне прозреть!»
1: Иисус сказал ему:
2: «Прозри! Вера твоя спасла тебя!»
1: И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Библия содержит в себе больше признаков достоверности, чем вся светская история. Британский физик, математик и механик Исаак Ньютон.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: 100 нескучных историй. Если станет страшно. Каждое лето молодые супруги возили сына в деревню к бабушке. Когда он подрос, то сказал родителям: «Послушайте, я уже не малыш, могу и сам к бабушке доехать. Ничего ведь сложного нет, сесть на поезд. А уж на месте меня бабушка встретит». После недолгих споров родители согласились. Вот стоят они на перроне, провожают сына, дают последние советы, а тот все твердит: «Да знаю, знаю я! Вы уже говорили все это! Не беспокойтесь вы так!» «Ну хорошо, сынок», — заключил отец. «Я только одно тебе еще скажу». Он наклонился к сыну и тихо произнес: «На случай, если вдруг тебе станет страшно в дороге или одиноко...»
1: «Папа!»
0: «Ну, мало ли что! Возьми вот это!» И отец быстро положил что-то в рюкзак сынишке и лукаво подмигнул: «Это должно помочь». И вот уже едет мальчик в вагоне поезда, любуется в окно на прекрасные пейзажи. А вокруг люди чужие, толкаются, шумят, заходит, выходит. Угрюмый проводник сделал ему замечание. Где-то рядом громко бронились мужчины. Сосед напротив посмотрел на него сурово. Мальчику стало не по себе. И чем дальше, тем тяжелее ему становилось, и тем больше наполнял душу страх. Он понурился, забился в угол, подкатились слезы. И тут мальчуган вспомнил отцовские слова и полез в рюкзак. Дрожащей рукой он нащупал какую-то бумажку и развернул ее. Папиным почерком там было написано всего несколько слов: «Сынок, я в соседнем вагоне». Все мы в дороге, совершая путешествие длиною в жизнь. И всем временами бывает не по себе. Но Отец наш Небесный, Он всегда рядом, хотя мы Его не видим. Однако людям трудно бывает признать, что они нуждаются в Божьей помощи, в утешении, советах. Мы ведь уже не маленькие, мы сами справимся. На самом-то деле без Бога мы никуда. И ничего нет постыдного в том, чтобы признать свою нужду в Божьей поддержке, в Божьей любви, заботе. К тому же Христово обещание гласит: «Я буду с вами во все дни». И это бесспорно так, Он с нами. Но с Ним ли мы? Вот в чем вопрос. –

Здравствуйте, друзья! Согласитесь, есть такие люди, они будто самые настоящие солнышки. Они только появляются, а вам уже хорошо и светло. Надеюсь, и в вашей жизни такие люди есть или такой человек. А что касается нас, команды «Свободного», мы, признаться, тоже счастливы от одного того факта, что все наши усилия – это не просто так. Это чтобы вы имели возможность слушать качественное христианское радиовещание о самом главном. В ближайшее время на наших волнах и музыка, и рубрики, и программы – все то, что делает ваш день уютнее и светлее.

0: 142-й псалом. «Господи, услышь молитву мою и внемли моим молениям. По своей верности и праведности ответь мне. Со слугой своим тяжбы не начинай, потому что никто из живущих не оправдается пред тобой. Преследует меня враг, жизнь мою придавил к земле, принуждает меня жить во тьме, как давно умерших. Я пал духом, сердце во мне онемело. Я вспоминаю дни давние, размышляю о всех делах твоих, думаю о том, что сделали руки твои. Я простираю руки мои к тебе. Душа моя жаждет тебя, как высохшая земля. Поспеши, ответь мне, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай от меня своего лица, иначе я уподоблюсь тем, кто нисходит в пропасть. Дай мне утром услышать о твоей милости, ведь я на тебя полагаюсь. Укажи мне путь, по которому мне идти, ведь к тебе возношу я душу. Господи, избавь меня от врагов. Я прибегаю к тебе за защитой. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты мой Бог. Пусть выведет меня дух твой благой на ровное место. Ради имени твоего, Господи, оживи меня. Ради праведности твоей выручи меня из беды. По милости твоей погуби врагов моих, истреби всех, кто ищет моей жизни, ведь я твой слуга».
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: кто-то, наверное, меня научил на картах гадать. Возможно, вот, может быть, это и началось, наверное, с Рождества. Девичьи гадания там всякие. Русалок каких-то мы вызывали, жвачных королей. Ну, все это бесследно не проходит. За все когда-то приходится платить.
1: Любое гадание накладывает проклятие на всю жизнь, и от этого нужно отрекаться и каяться перед Богом. Наташа в свое время владела многими видами гаданий, пока ее жизнь не зашла в тупик. Но, слава Богу, она знала об Иисусе Христе, который и освободил ее от проклятия. Наташе было 10 лет, когда она впервые услышала о Боге из мультфильма «Суперкнига». Девочка не пропускала ни одной серии и даже написала письмо в редакцию.
0: Они мне прислали книжечку там про Иисуса, в общем, такое Евангелие детское. Я помню, доходила до этого места, где Иисус такой на кресте висит, весь в крови, и, значит, плачу, сама его жалею, бедный Иисус. Там была такая молитва покаяния, что «Иисус, прости меня, войди в мое сердце, будь моим Богом и Спасителем». А, в общем, я покаялась. Это какой-то короткий период времени был, ну, максимум год. Это вот с Богом я молилась так иногда.
2: А потом что там... почему забыла? Мультик закончился.
0: Да. Мультик кончился, о Боге больше никто не напоминал. Ну, как-то, ну, у меня родители неверующие, я не знала, что в церковь надо ходить. И я в мир начала погружаться. В 13 я уже гадала другим людям. А в 14 лет я уже пить стала, курить. Дьявол меня так увел от Бога.
1: Наташе всегда хотелось чем-то отличаться от других. И как раз умение гадать делало ее особенной. Наташа с большим интересом осваивала новые виды гаданий и уже стала понимать, что явно обладает какой-то силой.
0: Я, например, стала замечать, что то, что я говорю, это исполнялось. То есть для меня это было шоком вначале. И у меня такая тяга там пошла. Я какой-то фильм посмотрела, там девочка, она глазами смотрит, у нее там огонь везде. Не-не-не-не, она не ясновидящая была. Куда она смотрела, все поджигалось. Мне так загорелось, я думаю, вот, я тоже хочу такой вот быть там супер-пупер духовный. Ну, у меня была белая магия, вот белой магией я занималась конкретно так, там прислушивала всех. О, Господь, лучше бы этого не было. Вот. Ну, черной магией я не занималась, хотя я была уже близка. Вот этого я боялась, поэтому я не стала. Потому что я увидела, что за этим дьявол стоит. Я думала, что я там манипулирую, там, дьявол. На самом деле, я уже потом поняла, что он меня просто использовал.
1: Спустя лет 6, после того, как Наташа увлеклась гаданием, на нее посыпались болезни одна за другой. Пошла смена партнеров. Ни с одним парнем она не могла встречаться больше месяца, хотя и мечтала о счастливом браке. Наташа старалась хоть чем-то заполнить пустоту в сердце. Она часами гадала на картах, но ей уже было неинтересно, что они скажут. Просто она не могла без этого жить.
0: К чему этот весь оккультизм привел? Я говорю, то, что ко мне стали бесы приходить, все меня мучили. У меня были видения того, как я прыгаю с 9 этажа, как я в колодец прыгаю. В общем, заканчиваю жизнь самоубийством. Дьявол мне в моей голове, то есть он мне говорил, ты закончишь жизнь самоубийством, там, или ты будешь в психушке, ты по-любому будешь в аду. А после этого уже... были такие депрессии очень сильные, то есть я приходила домой, истерики были. Я очень агрессивным человеком в то время была. То есть мое сердце, оно все равно было разбито. Мне было 16 лет уже. Помню, мой крестный, он на протяжении года, он каждый вторник ко мне приходил с мороженым. И он мне, значит, рассказывал о Христе. И такое ощущение, как будто дьявол просто вот это все выветрил. Все то, что я знала. То есть это где-то 7 лет. Я без Бога вообще была. 7 лет. И как-то он меня пригласил на служение. Я пришла, и как будто такую сплошную пи-и-и на протяжении всего служения. Я ничего не помню абсолютно. Мне не понравилось.
1: Наташин крестный продолжал усердно за нее молиться. Нападки дьявола стали отступать, а Бог начал производить свою работу в жизни девушки. Наташа поняла, что дьявол все врет, и судьба человека может быть известна только Господу. Карты были порваны.
0: Такое ощущение было, как будто Бог мне сказал, вот выбирай, с кем ты будешь. Ты будешь со мной или ты будешь с дьяволом. Мне крестный сказал, потому что ты оккультизмом занималась, тебе надо отрекаться. Я там разрушала все дела дьявола, я молилась, я изгоняла этого беса. И я победила. Бог освободил меня, да, реально. И я покаялась. Но это навсегда было. Просто на самом деле нужно понять, что даже любое какое-то детское гадание предполагает связь с духом гадания, с этим бесом. Даже одно гадание, но накладывает проклятие на всю жизнь данного человека. Бог говорит то, что я прокляну этот род до четвертого колена. И Господь им сказал, что твое проклятие снято с тебя и с твоего рода. Но я говорю, что лучше вообще этим ничем не заниматься.
1: Наташа, став верующей, теперь точно знает, что ее род будет благословен до тысячи родов. И у каждого человека, кто верит в Бога, будущее предопределено. Это была программа «Вечность в миниатюре», и я, Ольга Милтенис, прощаюсь с вами.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если тебе кажется, что пастор в чем-то не прав, обязательно обсуди это со всеми, кого знаешь в церкви. Только делать это надо самым заботливо встревоженным тоном и с очень серьезным лицом. Тут же вопрос истины и заблуждения, не иначе. И потом надо же что-то с этим делать. А то неутвержденные в вере же все это услышали. Обсуждение с друзьями решит эту проблему. Что может быть лучше, чем обсуждать действия другого человека у него за спиной?
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: второго письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Братья, молитесь о нас. Пусть весть о Господе стремительно продвигается и принимается с почетом, как была принята у вас. Молитесь о том, чтобы Бог избавил нас от негодных и злых людей, ведь не у всех есть вера. Но верен Господь, и Он укрепит вас и сохранит от злодея. Мы же на Господа полагаемся в том, что касается вас, и твердо верим, что вы как исполняли, так и будете исполнять то, что мы вам велим».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

И все-таки иногда становится непонятно, Бог добрый или строгий. Наверное, и так одновременно. Да, Он прощает грехи и обещает, что не изгонит приходящего к Нему. Но верить следует на Его условиях, а не предъявлять свои. Да, Он предлагает доверить Ему свои печали и нужды в молитвах, но Он нигде не обещает, что станет как волшебная палочка отвечать на все наши просьбы моментальным исполнением.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: 18 июня 1896 года был убит африканский миссионер Бернард Мизеки. Место его смерти стало объектом паломничества. Бернард Мизеки родился в Мозамбике примерно в 1861 году. Когда ему было 12 лет, он покинул свой дом и отправился в Кейптаун, в Южную Африку, где стал работать разнорабочим, а после работы посещать вечерние занятия в англиканской школе. Под влиянием своих учителей из общества святого Иоанна Богослова он стал христианином и принял крещение. Помимо основ европейского школьного образования, он освоил английский, французский, голландский и, по крайней мере, 8 местных африканских языков. После окончания школы он отправился в Зимбабве, чтобы работать здесь катехизатором-мирянином. Он поддерживал дружеские отношения с сельскими жителями, открыл здесь школу и завоевал сердца многих своей любовью. Миссионерский комплекс Мизеки находился рядом с рощей деревьев, посвященных духам предков Машона. Хотя у миссионера было разрешение вождя, он разозлил местных религиозных лидеров. Тем не менее, ему тогда удалось преодолеть разногласия и обратить ко Христу многие души. Когда в 1896 году здесь начались антиколониальные выступления, и африканские националисты стали преследовать миссионеров, подозревая их в том, что они работают на европейские колониальные правительства, Бернарду советовали бежать. Но он отказался, заявив, что работает ни на кого другого, кроме Христа, а потому не оставит ни своих обращенных, ни свою миссию. В этот день, 18 июня 1896 года, кто-то постучал в дверь Мизеки. Он открыл ее и увидел, что там стоят трое его врагов. Один из них вонзил ему в бок копье. Беременной жене Бернард сказал, что умирает, и призвал ее крестить их еще не родившегося ребенка. Жена побежала в хижину за одеялами. Когда они возвращались вместе с подругой, издалека они увидели ослепляющий свет на склоне холма, где лежал Мизеки, и услышали громкий шум, будто множество крыльев. Место, где лежал Бернард, окружало свечение. Когда они подошли к ручью, тело Бернарда Мизеки исчезло. Место его смерти стало объектом великого почитания для англикан и других христиан. Каждый год в день праздника, приуроченного к годовщине его мученической кончины, 18 июня, здесь проходит один из самых больших христианских праздников в Африке. Рядом с местом его мученической смерти стоит колледж Бернарда Мизеки. Многие церкви на юге Африки также названы в его честь.

странными революционными лозунгами. Любите друг друга и прощайте врагов ваших. Если вы встретите его, следуйте по его следам. Вознаграждение – вечная жизнь.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Кто же это вам сказал, что трудно спастись? Стоит только захотеть и взяться за дело решительно, и спасение готово.
2: Вы слушаете
3: «Свободное радио».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Пост. «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, в плаче и рыдании». Книга Иоиля, 2 глава, 12 стих. Наша сущность имеет две стороны – плотскую и духовную. Плотскую сторону мы питаем достаточно регулярно, обычно как минимум 3 раза в день и в промежутках между тем обильно закусываем, но дух свой мы питаем не так регулярно. Пост – это способ отречься плоти и укрепить дух. Если бы вы кормили ваш дух так же часто, как кормите свою плоть, то вы были бы духовно упитанными. Пост помогает в этом. Он заставляет голодать плоть, но питает дух. Пост — это не просто ветхозаветная дисциплина. Исаия сказал людям, что они не постились так, как хотел того Бог. «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу» — книга пророка Исаии, 58 глава, 3 стих. Другими словами, они искали своего удовольствия вместо того, чтобы сосредоточиться на Боге. Это все равно, что взять один день поста, но провести весь день за телевизором. Наша плоть жаждет развлечений, но цель поста — поставить плоть на место и искать Бога. Когда вы поститесь и проводите время в молитве и чтении Слова Божьего, ваш дух становится сильнее и сильнее, а влияние плоти ослабевает. И тогда мы обнаруживаем, что одерживаем победы в духовных битвах. Пост — не просто ветхозаветная дисциплина. Бог призывает своих людей поститься сегодня. Наш мир в отчаянном положении. Нам, любящим Бога, нужно отвергнуть плоть, искать Его лица и укрепить наш дух для борьбы. Отец, мы хотим отвернуться от нашего греха, чтобы Ты явил Твою благость и милость к нам. Помоги нам искать Тебя, искать всем нашим сердцем, постясь и скорбя пред Тобою за наш народ и за наши семьи. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Драчливая невеста. «Умоляю вас, братья, чтобы не было между вами разделений». 1 Коринфянам 1.10. В книге Карен Мейнс «Ключ от любящего сердца» есть глава «Драчливая невеста», иносказательно рассказывающая о церкви. Представим себе центральный момент своей брачной церемонии. Родственники уселись, жених и его свидетели заняли свои места. Служитель замер в ожидании с Библией в руках. Подруги невесты спустились по проходу, орган начинает играть свадебный марш, и все встают. В этот момент, едва волоча ноги, появляется невеста. Платье ее порвано и грязно. Руки покрыты синяками. Из носа сочится кровь. Глаз заплыл фиолетовым отеком. Волосы всклокочены. Автор сравнивает церковь с такой невестой, а Христа с ее женихом. Разве он не заслуживает лучшей избранницы? Его невеста, церковь, опять с кем-то подралась. Вам кажется странным такое сравнение? Но каждый слышал о том, что есть церкви, в которых враждующие группы прихожан занимают места по разные стороны прохода, или одна часть прихожан собирается наверху, а другая в подвальном помещении. Апостол Павел не уставал вновь и вновь призывать к единству церкви. Но мы не слушаемся его. Мы ссоримся между собой, и эти раздоры стали уже притчей во языцах. Мы обязаны жить в мире и избегать распрей. Давайте стараться подражать Христу, если возникают разногласия между верующими. Давайте пытаться взглянуть на предмет разногласий глазами постороннего, вооружившись для этого смирением и терпением. И тогда к нам никогда не прилипнет слава драчливой невесты. Верующий не может одновременно враждовать со своим братом и быть в мире с Богом.
1: Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Когда любовь покинет сердце и прочь, как странница, уйдет звезда, сорвавшаяся с места, стрелою в небе промелькнет, и птицы враз взмахнут крылами и разлетятся в пустоту, и побелевшими губами не повторить молитву ту. Душа, как храм, который брошен, где холод, пустота и жуть, где ветер поет, что невозможен ни у кого обратный путь. Но до заре, как солнце встанет и землю осветит рассвет, вдруг вновь надежды луч воспрянет и сердце всколыхнет в ответ. А луч, скользнув по мертвым стенам, нежданно на алтарь падет и вспыхнет искрой в жизни бренной, и возрождение грядет.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

0: подумали, а мы сказали. Свободное радио представляет авторский проект Наташи Романцовой. Время подумать.
1: А я, друзья, продолжаю не то чтобы спорить, но свои какие-то контрдоводы приводить к утверждению о том, что стыд невозможен без социума. И что если мы одни на необитаемом острове, вопрос стыда не будет беспокоить. А куда деть стыд перед самим собой? Или, что еще монументальней, перед Богом? Что делать, когда и стыдно перед Богом, а еще стыднее говорить о стыде, вспоминать о стыде и даже исповедоваться перед Богом о какой-то ситуации, за которую стыдно? Стыдно! Я уверена, что найдется и не один человек, у которого есть вот такая история. Она глубоко-глубоко внутри. И сверху заложена, знаете, так, листвой опавшей, лапами отъели, так припорошили все, мусор какой-то набросали. Ну, так, нормально, часть паркового ансамбля. Нормально смотрится, так на общем фоне не выделяется. Но это та ситуация, которая внутри вас есть. А ей там не место. Вы храм Божий. У вас там все должно быть чисто, подметено и проветрено. И вот чтобы это место проветрить и подмести, есть такое понятие, как исповедь. Процесс исповеди, он разнится между конфессиями. Для кого-то это обязательно священник, для кого-то достаточно бухнуться дома на колени и перед Богом порыдать и все ему рассказать. Но, кстати, приведу, наверное, массу доводов, если нужно, в пользу того, чтобы все-таки у вашей исповеди был свидетель. Вы говорите это Богу, но пусть будет свидетель. Пусть будет человек, которому вы доверяете. Вот настолько доверяете, только именно доверяете, которому вы сможете озвучить вот это свое что-то внутреннее, некрасивое, недостойное, стыдливое. Потому что это свидетель того, что вы свободны. После того, как произнесете, после того, как исповедуете, вы свободны. Это место чисто. А почему так сложно говорить о своих проступках, и в том числе сложно христианам? Потому что у человека есть ложное представление о себе, как о победителе. И каждому хочется быть успешным, красивым. И не каждому хочется осознать, что во многих жизненных ситуациях лучше проиграть с достоинством, чем победить невесть как. А назвать ту ситуацию, за которую стыдно, может быть, какой-то свой грех, какой-то проступок, это может быть все, что угодно. Назвать вот эту ситуацию, это, знаете, с чем можно сравнить? Это как ступеньки к венцу благодати, ступеньки к Господу. То есть вы называете грех, он падает к вам в ноги, и вы на него наступаете, становитесь выше. И да, это уловка дьявола, если хотите, заковать вас в собственном стыде настолько, чтобы вы никогда никому не исповедались, ни другу, ни священнику, ни Богу, чтобы этот камень был внутри. Потому что есть силы, которым не надо, чтобы вы тянулись к небу и к свету. Хорошо, если будет работать притяжение к земле. И чем больше этих камней, грузиков у вас свисает с подола, тем лучше.
0: Подумали, а мы сказали. Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Первое послание Иоанна, 4 глава, 1 стих.
2: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: Библейские чтения.
1: Мир вам и благодать во Христе Иисусе. Давайте прочитаем из первого послания Иоанна, 4 главы, 1 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Наш Небесный Отец желает общаться со Своим творением, открываться нам, назидать и указывать нам путь, по которому нам идти. Господь открывает нам свое величие через красоту сотворенного мира. Он открывает нам свой характер и общую волю для всех людей в Библии. Но наш Бог говорит к нам и напрямую, Духом Святым. Однако нам важно помнить, что не всякое духовное проявление от Бога. Я слышал проповедника харизматического толка, который, высказывая довольно спорные утверждения, обосновывал их истинность следующим образом. «Раз эти мысли не от меня, значит, их мне внушил Бог». Так можно попробовать отличить плотское от духовного, но ведь духовное бывает разным. Можно быть водимым духом, вопрос в том, каким духом. Апостол Павел пишет Тимофею в первом послании своем, 4 главе, 1 стихе, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Нам необходимо испытывать духов, проверять духовное откровение, которое мы получаем сами, и проверять учение тех, кто говорит что-то от имени Бога, потому что, как здесь написано, много лжепророков пришло в этот мир. Некоторым людям Бог дает дар развлечения духов. Еще ничего плохого не сказано, а ты уже чувствуешь лукавое присутствие и можешь быть внимательнее. Но повеление испытывать духов обращено ко всем верующим. Как же мы это можем делать? Дух истины никогда не будет лгать. Бог и идолы несовместимы, если мы видим призыв сделать что-то важнее, чем Бога, мы понимаем, от кого он исходит. Христос сказал, что мы по плодам узнаем лжепророков, по плодам их жизни зачастую. Важно помнить, что Дух Божий всегда указывает нам на Иисуса и прославляет Его. А дьявол прежде всего пытается внушить верующим ложь о Христе. Он не Бог, а только ангел или пророк, или идеальный человек. Он не умер, он умер не за всех, он не воскрес, он не единственный путь к Отцу. Лжеучителя бывают очень убедительны. Они могут запутать нас в аргументах. Чтобы распознать фальшивку, нам надо знать, как выглядит что-то настоящее. Чем лучше вы знаете истину, тем труднее вас будет обмануть. Проверять всякое пророчество и учение надо вернейшим пророческим словом – Библией. В том числе так надо проверять слова проповедующего Библию. Мир вокруг нас генерирует очень много шума. Зачастую он пытается не столько убедить нас во лжи, сколько посеять сомнения в истине или даже просто отвлечь нас от нее. Но Христос говорит: «Овцы мои знают мой голос и за чужим не идут». Возлюбленные, чем больше вы настраиваетесь на голос Божий, знакомитесь с Его характером, познаете Его Слово, тем сложнее вас сбить с толку изобретательной ложью. Насыщайтесь истиной, приучайте свой слух и духовный вкус к ней, и отравленная приманка дьявола не сможет вас прельстить. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе, Санкт-Петербург, Борис Козырь.
2: Свободное радио рядом.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Я частенько слышу от женщин, что чувства, которые их супруги питали к ним когда-то, изменились. Они стали более равнодушными. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Несмотря на многочисленные упреки в адрес мужчин, что якобы они стали менее отзывчивы, я убежден, что мужская натура почти не претерпела изменений за прошедшие столетия. Едва ли крестьянин 100 лет назад бросал работу в поле и стремглав бежал домой, чтобы перемолвиться ласковым словечком со своей женой. Если что-то изменилось, так это отношение между женщинами. 100 лет назад женщины все делали вместе. Готовили, солили впрок, оказывали моральную поддержку в жизненных невзгодах и старились тоже вместе. Когда появлялся на свет ребенок, тетушки, бабушки, соседки – все были тут как тут. А кто же еще посоветует молодой матери, как пеленать, как кормить, как воспитывать ребенка? Теперь эта традиция ушла в прошлое, и женщины утратили ощущение надежности своего существования, остались одни. Кроме того, каждая американская семья меняет место жительства по крайней мере раз в 3-4 года, что никак не способствует установлению прочных дружеских связей. Даже материальные ценности, которые мы наживаем вместе, способствуют нашему отчуждению друг от друга. Кто-то однажды сказал: «Мы так много работаем, чтобы жить в этих прекрасных домах, что они постоянно пустуют». Для того, чтобы избежать чувства одиночества, очень важно, особенно для женщин, поддерживать дружеские отношения с себе подобными. Вместе занимайтесь спортом, делите свои увлечения и хобби, будь то благотворительность или кружок велосипедистов. Со стороны может показаться, что женщины просто так судачат ни о чем, но это общение, эти узы, что соединяют их, делают жизнь женщин гораздо более интересной и разнообразной. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Джон Рокфеллер. Сегодня имя Рокфеллер является синонимом таким словам, как успех, слава и деньги. А как же по-другому? Ведь в конце 19-го столетия Джон Рокфеллер сколотил себе состояние, которое сегодня равно 253 миллиардам американских долларов. В часы пик он контролировал 90% всей американской нефти, что по данным журнала Fortune делает его самым богатым человеком в истории Америки и всего мира, соответственно. Но мало кто знает, что Джон Рокфеллер был заядлым баптистом, пожертвовал свою первую десятину в 16 лет и никогда в своей жизни не пробовал алкоголь и сигареты. Для него религия была движущей силой, и он считал, что вера является источником его дохода. «Я верю, что сила делать деньги – это Божий дар. Это моя обязанность, как христианин. Во-первых, делать деньги, а во-вторых, делать как можно больше денег для того, чтобы раздавать нуждающимся. Один раздает, и у него прибавляется, а другой жадничает и беднеет. Кто щедр, тот будет в достатке, кто дал другому напиться, не будет жаждать». Книга притчи Соломона, 11 глава, 24-25 стих.
1: Свободное радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: золотые библейские стихи.
1: «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою». Псалтырь, 142 глава, 8 стих.
0: Глоток, глоток живой воды.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Польза от дохода. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Послание к Ефесянам, 4 глава, 22 и 24 стихи. Апостол Павел адресовал эти слова христианам. Многие считают себя христианами, потому что были крещены или поддерживают христианскую мораль, но сам Христос для них не значит ничего, поэтому им не хватает сил жить христианской жизнью. Ниже мы приведем краткое содержание разговора между проповедником Евангелия и бизнесменом, который состоялся во время одной из его поездок. Бизнесмен сказал: «Я поддерживаю христианскую мораль, но могу обойтись без всех этих догм». Проповедник ответил: «Вы, как бизнесмен, знаете, что расходы не должны превышать доходы. Христианская мораль требует, чтобы мы давали, а не получали. Вы должны любить, вы должны служить, вы должны помогать. Где взять силы, чтобы все это выполнить? Они исходят не от нас. Чтобы уберечься от постоянных долгов и в итоге банкротства перед Богом, может помочь только одна форма дохода, и она идет свыше». Это удачное сравнение. Этот доход приносит пользу всем, кто принимает Божий дар прощения и любви. Невозможно являть Божью любовь в нелюбящем мире как-то иначе. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио». «Свободное радио» в ритме твоего сердца.

когда ничто уже не радует, и суета свое берет, и даже звезды с неба падают.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Галилео Галилей. Первый из людей, кто увидел небо через телескоп. Галилей заявил о том, что Земля круглая, и предположил, что на Луне есть темные области, горы и кратеры. Внесший большой вклад в науку и по праву занимающий в ее истории почетное место, этот человек верил в то, что разум, способность чувствовать и говорить, даны нам Богом, и считал, что дары эти надлежит использовать наилучшим образом. Он отстаивал очевидность того, что все в природе существует благодаря божественному замыслу. Галилей говорил, что природа, без сомнения, есть вторая книга Бога, от которой мы не должны отказываться и которую мы обязаны читать, таким образом утверждая, что не может быть никаких противоречий между священными книгами и божественными творениями, потому что и те, и другие сотворены Богом.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книге «Евангелие от Иоанна».
1: Как-то раз у учеников Иоанна возник спор с одним иудеем по поводу обрядов очищения. Они пришли к Иоанну и сказали ему: «Рабби, помнишь того человека, который был с тобой за Иорданом? Ты о нем свидетельствовал. Так вот он тоже крестит, и все идут к нему». «У человека есть только то, что дано ему небом», — ответил Иоанн. «Вы сами можете подтвердить, что я сказал, я не помазанник. Но сказал также, я был послан раньше него. Невеста принадлежит только жениху. А друг жениха стоит рядом, слушает его и радуется, слыша его речи. И ко мне, наконец, пришла такая же радость. Ему надлежит возрастать, а мне умоляться. Тот, кто приходит свыше, выше всех остальных. Тот, кто рожден от земли, сам земной и говорит по-земному. Но тот, кто приходит с небес, тот, кто всех выше, он свидетельствует о том, что сам видел и слышал, но весть его не принимают. А кто его весть принимает, тот подтверждает этим, что Бог всегда верен. Тот, кого послал Бог, говорит слова Божьи, потому что Бог щедро дает ему духа. Отец любит сына и все отдал в его руки. Тот, кто верит в сына, обрел вечную жизнь, а кто не повинуется сыну, никогда не увидит жизни. Божий гнев на нем будет вечно».

0: Какая она крохотная.
1: Да, правда хорошенькая?
0: Да не очень.
2: Что? Ты что, сынок, посмотри. Какое чудесное личико.
0: Какой-то сморщенный и красный.
2: Как? У нее такой нежный голосок.
0: Да она ж говорит, что не умеет. Только пищит. Да я не понимаю, чего вы так с папой радуетесь? Чего вы с ней так носите?
2: Она же маленькая, она наша дочка. Мы ее любим. Так же, как и ты, наш сын, поэтому мы любим тебя.
0: Я совсем другое дело. Я уже взрослый. Я могу сам самолетик из Лего собрать. А еще я в комнате убираюсь. От нее какая польза?
2: Пока, конечно, пользы мало. Одни хлопоты. Но мы вас, тебя и сестренку твою любим не из-за пользы.
0: Зачем? Чтобы вам с папой не было скучно и грустно одни?
2: Нет, мы вас любим просто так.
0: И ее просто так?
2: И ее.
0: Она хоть понимает, что ты ее мама?
2: Ну, думаю, еще не совсем. Она же совсем маленькая.
0: Она понимает, что вы с папой ее любите, а?
2: Ну, может быть, еще не понимает, но, наверное, она это чувствует.
0: Тогда зачем ее сейчас любить? Любить пока только меня. Я все понимаю.
3: Бог возлюбил нас. Мы спасены и рождены свыше. И даже если мы не можем этого осознать или совершаем ошибки, мы не перестаем быть его детьми.
4: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет, это Катя. Вы слышали наверняка такое высказывание, что одиночество – главная проблема современного общества. Люди все больше живут в сети, но стоит человеку отключить телефон, как он тут же ощущает сильнейшее одиночество и понимает, что его отношения – это лишь иллюзия, и положиться в жизни буквально не на кого. Но неужели это правда? На протяжении всей Библии, от книги «Бытия» до «Откровения», Бог говорит и показывает нам, что Он рядом, что Он за нас.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
0: 18 июня 1896 года был убит африканский миссионер Бернард Мизеки. Место его смерти стало объектом паломничества. Бернард Мизеки родился в Мозамбике примерно в 1861 году. Когда ему было 12 лет, он покинул свой дом и отправился в Кейптаун, в Южную Африку, где стал работать разнорабочим, а после работы посещать вечерние занятия в англиканской школе. Под влиянием своих учителей из общества святого Иоанна Богослова он стал христианином и принял крещение. Помимо основ европейского школьного образования, он освоил английский, французский, голландский и, по крайней мере, 8 местных африканских языков. После окончания школы он отправился в Зимбабве, чтобы работать здесь катехизатором-мирянином. Он поддерживал дружеские отношения с сельскими жителями, открыл здесь школу и завоевал сердца многих своей любовью. Миссионерский комплекс Мизеки находился рядом с рощей деревьев, посвященных духам предков Машона. Хотя у миссионера было разрешение вождя, он разозлил местных религиозных лидеров. Тем не менее, ему тогда удалось преодолеть разногласия и обратить ко Христу многие души. Когда в 1896 году здесь начались антиколониальные выступления, и африканские националисты стали преследовать миссионеров, подозревая их в том, что они работают на европейские колониальные правительства, Бернарду советовали бежать. Но он отказался, заявив, что работает ни на кого другого, кроме Христа, а потому не оставит ни своих обращенных, ни свою миссию. В этот день, 18 июня 1896 года, кто-то постучал в дверь Мизеки. Он открыл ее и увидел, что там стоят трое его врагов. Один из них вонзил ему в бок копье. Беременной жене Бернард сказал, что умирает, и призвал ее крестить их еще не родившегося ребенка. Жена побежала в хижину за одеялами. Когда они возвращались вместе с подругой, издалека они увидели ослепляющий свет на склоне холма, где лежал Мизеки, и услышали громкий шум, будто множество крыльев. Место, где лежал Бернард, окружало свечение. Когда они подошли к ручью, тело Бернарда Мизеки исчезло. Место его смерти стало объектом великого почитания для англикан и других христиан. Каждый год в день праздника, приуроченного к годовщине его мученической кончины, 18 июня, здесь проходит один из самых больших христианских праздников в Африке. Рядом с местом его мученической смерти стоит колледж Бернарда Мизеки. Многие церкви на юге Африки также названы в его честь.
2: След

0: love me, Lord.
1: Радостная весть.
2: Чтение из книги Евангелия от Луки.
3: Какой-то человек спросил его: «Господь, неужели будут спасены только немногие?» Иисус им сказал: «Постарайтесь пройти через узкую дверь, потому что, поверьте, многие будут пытаться войти, но не сумеют. А когда встанет хозяин дома и дверь закроет, вы окажетесь снаружи, будете стучаться в дверь, говоря: „Господин наш, открой нам“. А он вам скажет в ответ: „Я не знаю, кто вы и откуда“. Станете вы тогда говорить: „Мы с тобой вместе ели и пили, ты учил у нас на площадях“. А он вам ответит: „Я не знаю, кто вы и откуда. Уйдите от меня, все творящие зло“. И заплачете вы, и заскрипите зубами, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в царстве Бога, а вы изгнаны вон. Придут с востока и запада, с севера и с юга и усядутся за пиршественный стол в царстве Бога. Тогда те, которые сейчас последние, станут первыми, а первые станут последними».
4: Живи с радостью. Свободное радио.

0: Сегодня в мире очень много зла. И кажется, что долина смертной тени пришла к нам сама, помимо нашей воли. Но Господь напоминает нам, что, уповая на пастыря, его жезл и его посох, мы найдем покой и сможем победить страх. Зло никуда не денется. Но Бог дарует нам силы не бояться его. Тень все еще висит над нами, но страху не парализовать тех, кто знает голос своего пастуха. Давайте в эти трудные времена будем особенно старательно прислушиваться к нему.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из города Орлан.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Потому что я вижу, как он проявляет свою силу прямо в моей жизни, то есть я вижу, как он действует через многие вещи.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Бывает, когда в жизни такие сложные ситуации наступают, вера может подкашиваться как-то, но если мы читаем Слово, Священное Писание, то мы можем все больше и больше убеждаться и укреплять тем самым. И в конце концов, вообще, Бог будет проверять нас с помощью каких-то дел, будет какие-то нам испытания посылать. И в своей жизни я замечаю много вот вещей, когда у меня бывают реально сложные такие ситуации в жизни, и только с помощью веры я их могу решать.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Больше всего храни моего, храни сердце свое, потому что из него источники жизни.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Если вот сказать с точки зрения неверующего человека, то он, конечно, скажет, что это какие-то ограничения. То есть не делай того, не делай это, не делай то. Но если делать все в своей жизни, вот то есть пойду попью, пойду, это в твоей жизни, то есть как-то хорошо не отразится. Все вот эти запреты, они ведь для чего-то нужны. Просто так Бог, он никогда не будет запрещать. Ведь он говорит, делай все, что кроме греха. Я считаю, что это больше свобода, потому что именно вот это послушание, оно даст его тебе в будущем. Твоя жизнь, она будет наполнена реально счастьем, без всяких лишних каких-то трудностей. Вот. То есть если ты будешь не слушаться Бога, то ты просто создаешь себе сложную

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Всякий, кто верит, что Иисус есть Христос-помазанник, рожден Богом, и всякий, кто любит родителя, любит рожденного им». Вот как мы можем узнать, любим ли мы детей Бога. Мы любим их, если любим Бога и соблюдаем Его заповеди. Ведь вот что значит любовь к Богу. Это когда мы соблюдаем Его заповеди. А заповеди Его не тяжелы, потому что всякий, кто рожден Богом, побеждает мир. А та победная сила, что победила мир, и есть наша вера. Кто побеждает мир? Только тот, кто верит, что Иисус — Сын Бога.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

Земля вершины, куда б не смог пойти ты, чтоб меня спасти. И нет такой неправды, чтоб ты не смог разрушить на своем пути. И тьмы нет во вселенной, где не явил бы свет ты, чтоб меня спасти.

0: Такс. Угу. Ага, вот. То, что нужно. И еще это. Так, теперь мы все это сошьем. А это мне больше не понадобится. О, превосходно сидит. Все как раз по мне. Учитывает все мои особенности, все мои предпочтения. А кто-то говорил, что быть христианином – тяжелое бремя. А по-моему, весьма легко. Нина Александровна, взгляните. Ну, как вы находите? Теперь я выгляжу как настоящий христианин, не так ли?
1: Ну, да, весьма благочестиво и солидно. Только вот немного вот здесь.
0: Что я
1: да,
0: слышу?
1: Да, да,
0: вы мне противоречить вздумали? Нина Александровна, вы у меня в подчинении. А значит, должны повиноваться мне со страхом и трепетом. Видите? Вот тут у меня строка из послания Ефесянам.
1: А в Евангелии от Луки сказано, кто из вас больше, будь как меньший, а начальствующий как служащий. Поэтому, что хочу, то и говорю. Так вот, Владимир Сергеевич.
2: Володь, ну ты опять задержался на работе. Ну я ж просила сегодня быть пораньше.
0: Что за тон? Как видишь, я теперь не просто муж, а муж-христианин, и считаю, что ты должна меня бояться и подчиняться мне, как написано в Библии, ясно?
2: Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. 1 Петра. Съел? Так что нечего на меня кричать, а пойди вон лучше сыном займись, а то у него опять двойка по математике.
0: Так, Антон, а ну иди сюда.
3: Чё, пап?
0: Будучи не просто отцом, а еще и христианином, я просто обязан принять меры по твоему воспитанию. Ибо написано, кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его.
3: Ну а что еще написано? Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, так что не надо меня воспитывать.
4: Мы часто пытаемся раскроить Писание под себя, свои желания, наклонности и образ жизни, и тешим себя тем, что таким образом мы следуем за Христом. Может быть, пора оставить выкройку из комфортных для нас цитат и принять Евангелие?

0: Истинное сокровище церкви – это Пресвятое Евангелие о славе и благодати Бога. Мартин Лютер.
1: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

0: Стих дня.
1: Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Первое послание Иоанна, 4 глава, 1 стих.
0: Свети ярко. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир вам и благодать во Христе Иисусе. Давайте прочитаем из первого послания Иоанна, 4 главы, 1 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Наш Небесный Отец желает общаться со Своим творением, открываться нам, назидать и указывать нам путь, по которому нам идти. Господь открывает нам свое величие через красоту сотворенного мира. Он открывает нам свой характер и общую волю для всех людей в Библии. Но наш Бог говорит к нам и напрямую, Духом Святым. Однако нам важно помнить, что не всякое духовное проявление от Бога. Я слышал проповедника харизматического толка, который, высказывая довольно спорные утверждения, обосновывал их истинность следующим образом. «Раз эти мысли не от меня, значит, их мне внушил Бог». Так можно попробовать отличить плотское от духовного, но ведь духовное бывает разным. Можно быть водимым духом, вопрос в том, каким духом. Апостол Павел пишет Тимофею в первом послании своем, 4 главе, 1 стихе, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Нам необходимо испытывать духов, проверять духовное откровение, которое мы получаем сами, и проверять учение тех, кто говорит что-то от имени Бога, потому что, как здесь написано, много лжепророков пришло в этот мир. Некоторым людям Бог дает дар развлечения духов. Еще ничего плохого не сказано, а ты уже чувствуешь лукавое присутствие и можешь быть внимательнее. Но повеление испытывать духов обращено ко всем верующим. Как же мы это можем делать? Дух истины никогда не будет лгать. Бог и идолы несовместимы, если мы видим призыв сделать что-то важнее, чем Бога, мы понимаем, от кого он исходит. Христос сказал, что мы по плодам узнаем лжепророков, по плодам их жизни зачастую. Важно помнить, что Дух Божий всегда указывает нам на Иисуса и прославляет Его. А дьявол прежде всего пытается внушить верующим ложь о Христе. Он не Бог, а только ангел или пророк, или идеальный человек. Он не умер, он умер не за всех, он не воскрес, он не единственный путь к Отцу. Лжеучителя бывают очень убедительны. Они могут запутать нас в аргументах. Чтобы распознать фальшивку, нам надо знать, как выглядит что-то настоящее. Чем лучше вы знаете истину, тем труднее вас будет обмануть. Проверять всякое пророчество и учение надо вернейшим пророческим словом – Библией. В том числе так надо проверять слова проповедующего Библию. Мир вокруг нас генерирует очень много шума. Зачастую он пытается не столько убедить нас во лжи, сколько посеять сомнения в истине или даже просто отвлечь нас от нее. Но Христос говорит: «Овцы мои знают мой голос и за чужим не идут». Возлюбленные, чем больше вы настраиваетесь на голос Божий, знакомитесь с Его характером, познаете Его Слово, тем сложнее вас сбить с толку изобретательной ложью. Насыщайтесь истиной, приучайте свой слух и духовный вкус к ней, и отравленная приманка дьявола не сможет вас прельстить. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырев.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру:
2: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?»
1: Петр говорит ему:
3: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя».
1: Иисус говорит ему:
2: «Паси агнцев моих».
1: Еще говорит ему в другой раз:
2: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?»
1: Петр говорит ему:
3: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя».
1: Иисус говорит ему:
2: «Паси овец моих».
1: Говорит ему в третий раз:
2: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?»
1: Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему:
3: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя».
1: Иисус говорит ему:
2: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь».
1: Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему:
2: «Иди за мною».
1: Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу:
3: «Господи, а он что?»
1: Иисус говорит ему:
2: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною».
1: И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. «Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Накладные сертификаты, приходники, накладные сертификаты.
1: Да не, спасибо.
2: Краснодарские самовжаренные.
1: Это мне не надо, спасибо.
2: Зрушенные на полях, на просторных.
0: Дипломы, аттестаты,
3: колонки. Плитка, копай ему все делает начальника сока.
1: Кофе, вода. Не надо, спасибо.
2: На огороде готовим смачную домашнюю
1: ежу. Не нужно, спасибо.
4: Ландшафтный дизайн, все виды работ. Подходите.
1: О, у вас как раз мне и нужно. У меня на участке сегодня поработаете до вечера? Тысячу каждому плачу.
4: Идет, качество фирмы гарантирует.
2: Пока не закончились еще семечки под
1: кофе. Нет, не нужно.
5: Кофе, вода, пирожки, кофе, вода, беляши.
1: Да не, спасибо.
3: Мы все делаем.
1: Это мне не надо, спасибо.
2: А теперь працюем на огороде, готовим смачную домашнюю ежу.
1: У меня на участке до вечера сегодня поработаете? 1000 рублей каждому плачу.
2: О, хорошо, ладненько.
0: Накладные сертификаты, приходите.
2: Закончили краснодарские. Завтра подходите. Завтра на этом же месте бабушка будет семечки.
3: Месим бетон, копаем грядка, убираем мусор, все делаем. Слушай, найми, да.
1: Тут так весь день и стоите.
3: Да никто не нанял. Представь, с утра стоим, все мимо проход, никто не нанимал.
1: Идите работать на мой участок. За работу заплачу, как полагается, 1000 на брата.
3: А мы?
1: О, уже 9. Петя, сходи позови ребят, которые у меня сегодня работали. Спасибо всем, вы хорошо потрудились. Время рассчитаться за работу. Начнем с вас, подойдите ко мне.
3: Мы, да?
1: Да, вы. Вот вам за работу каждому по 1000.
3: Э, сп-

0: Софья Павловна Левин из книги «Духовное пробуждение в России». В одной из больших петербургских газет появилась статья с описанием наших собраний в немного насмешливом тоне. Написано было приблизительно так. В доме княгини Левин происходят своеобразные собрания. Впереди стоит пожилой англичанин и горячо говорит о чем-то на английском языке. А около него стоит молодая барышня и переводит на русский язык. Перед ними на стульях сидит публика, самая разнообразная. Тут княгиня, а рядом с ней кучер, потом графиня, дворник, студент, прислуга, фабричный рабочий, барон, фабрикант и все вперемешку. Все слушают со вниманием, а потом встают на колени, обернувшись лицом к стулу, и молятся своими словами. Пусть наше собрание и показалось корреспонденту смешным, все же было наилучшим свидетельством единства тела Христова, где нет ни Эллина, ни Иудея, но все и во всем Христос. Что социальные и политические старания не могут достичь, то совершается просто и без усилий, когда Дух Господень вселяется в сердце человека. Наш дом был построен итальянским архитектором и принадлежал прежде богатому владельцу копии на Урале. В доме было несколько больших зал с прекрасными паркетами наборного дерева, а потолки были разрисованы, как в итальянских дворцах. Этот дом предназначался для приемов и балов, а соседний, принадлежавший Гагариным, а прежде тому же владельцу, для жилья. Наши гости часто любовались нашим домом, и мать моя им всегда говорила, что этот дом принадлежит Господу, а не мне. Я только раба Христова и предверница, и радуюсь, когда могу открыть дверь чаду Божьему».
1: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Петр Мамонов. Для чего освобождаться от зависимости? А чтобы вместо курева, водки, наркоты в тебе поселился Бог, который есть любовь. То есть человек сознательно меняет курево, водку, ненависть, обиду на Святого Духа. И это совсем другая радость. Это блаженство, бесконечный путь.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не бойтесь тех, кто убивает тело, душу убить не может. Бойтесь скорее того, кто может и душу, и тело сгубить в гиене».
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Привет, друзья! Здесь на Свободном Наташа Романцова. Согласитесь, у нас с Богом много общего. Мы немало унаследовали от нашего отца. Например, способность творить. Человек тоже может взять нечто и сотворить из этого что-то. Нарисовать, слепить, выточить. А знаете, в чем разница? Сейчас все поймете. Илье Репину запретили вход в Третьяковскую галерею с мольбертом, потому что у того была привычка без конца дописывать свои работы. А Господь, когда сотворил землю, сказал «хорошо весьма». Нам с вами недоступно совершенство. Ключи от совершенства в руках Бога.

эпоху просвещения ученые только начинали понимать законы гравитации и то, что Земля имеет форму шара. Но в Библии об этом сообщалось за 10 веков до Рождества Христова. В книге Иова мы читаем: «Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем».

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! И сегодня я хочу поговорить на такую тему, как мотивировать мужа заниматься ребенком. Необычная тема, но я думаю, что она крайне важна. И для начала стоит отметить одну очень вредную установку, которая нам досталась от бабушек нашего постсоветского пространства, когда утверждали, что женщина занимается детьми и домашним хозяйством, а обязанность мужчины – только зарабатывать. Разве ему до детей есть дело? Папа устал, держи детей подальше, пусть папа отдохнет. Отсюда и пошло, и поехало, что мужчина не должен заниматься детьми. Но потом спрашивается, с чего вдруг папа стал недостаточно внимателен, ушел или бросил. Вот с этой самой установки и стал таким мужчина. Именно поэтому заниматься с детьми мужчина мало хочет. Мужчины и женщины призваны вложить в ребенка как мужские качества, так и женские. Если это мальчик, то у него должно быть 80% мужских качеств и 20% женских. Если девочка, то наоборот. Это без точных цифр, просто как некий ориентир по ощущениям. Когда вы видите, вот у подруги муж молодец, хороший отец, кормит, купает, гуляет. Не стоит печалиться, если ваш муж еще не так совершенен, как папа. Вы можете его мотивировать, совершить подвиг. И потом не забудьте похвалить его в его начинаниях. И сегодня дам несколько советов, как мотивировать мужа заниматься с ребенком. Во-первых, пустите мужчин до детей. Как я уже отметил ранее, нередко сами женщины не допускают мужей до детей. Ну типа, он ведет себя с ними, как слон в посудной лавке. Ну и что? А вы что, в детстве ходить сразу научились и не падали? Если не будете допускать отца до детей, то получите. Не нужно. Ну и не очень-то и хотелось. Я пошел. Куда ты? В гараж друзьям. Вам нужно преодолеть внутренний страх и довериться мужу. Поступайте мудро. Во-вторых, занимайтесь планированием проведения времени вместе. Как провести время вместе? Куда сходить? Что делать? На мой взгляд, этим необходимо заниматься женщине. Почему? Ну, потому что для женщины первичное отношение и эмоции, а значит, это сделать ей намного легче. Но если у вас это может делать муж, прекрасно. В-третьих, привлекайте мужчину к уходу за ребенком и общению с ним. Все делайте вместе. Еще во время беременности можете помечтать, как вы вместе будете это делать. Дайте ему знать, что вам нужно опираться на него во всем, что касается воспитания ребенка. Любимый, помоги мне искупать ребенка, а то мне тяжело. Привлеките его к общению с ребенком. Помните, какой бы мужик ни был, суровый, он тоже был ребенком. У него даже были любимые игрушки и книги. Представляете? Поэтому просите, и будет дано вам. Например, вы можете сказать: «Дорогой, поиграй с сыном в машинке, он очень обрадуется». Если ребенок уже взрослый, то отправьте его с мужем за пределы вашего жилища. Некоторые мужчины гораздо более комфортнее себя чувствуют за стенами дома. Используйте это во благо. Отправьте папу в магазин с ребенком или на тренировку, погулять на площадке, ну и так далее. Делая так каждый раз, этим вы незаметно поможете им сблизиться друг с другом. Кстати, стоит отметить, что не нужно привлекать мужа сразу с порога. Дайте ему некоторое время прийти в себя и переключиться с работы, с дороги, что он дома. А потом смело за дело. Следующее. Просите помочь конкретно о чем-то. Ставьте перед мужчиной четкую задачу и с позитивным настроем, что немаловажно. Не так: «Ты должен мне помогать». Лучше используйте такие фразы: «Любимый, пожалуйста, погуляй с сыном. Мне нужно сходить к врачу». Или, например, вот так: «Помоги ему с математикой. У тебя это хорошо получается». Помните, мужчинам нравится признание их способностей. Когда их признают, они все делают намного эффективнее. Поэтому фразы вроде «У тебя хорошо получается» и тому подобное очень важны для него. Следующее. Хвалите мужчину. Когда муж решает покормить, переодеть или поиграть, не критикуйте его. «Ты не так одел», «Ты не так держишь», ну и так далее. Поступая так, вы ломаете ему крылья и отбиваете всякое желание это делать. Он и сам не вполне уверен, что все делает правильно. Он это понимает. Наоборот, хвалите его старания. Хвалите его усердие. Как минимум за инициативу. Следующее. Дайте волю фантазии. Если ребенок подрос и уже подросток, и мужу трудно найти самому общий язык с ребенком, помогите мужу. Ему нужно помочь. Выход – это может быть интересный досуг. Из моей практики. Я очень занятой человек, и моя голова всегда забита решениями разных проблем. Что касается работы. Но что касается детей, у меня как вырубает. И все очень сложно бывает, достаточно часто. Иной раз не знаешь, с чего начать. Мне жена очень помогает, когда подсказывает идеи. Например, займись общим любимым видом спорта. У меня, допустим, это был бег, сейчас там силовые тренировки. Мы пробовали бегать вместе, но как-то не зашло, не получилось, поэтому выбрали совместные длительные пешие прогулки, что очень достаточно увлекательно. Можете вместе приготовить какое-то блюдо, купите настольных игр и играйте вместе. Чтение книг на ночь, уроки самообороны. Это у меня с сыном, конечно, не с дочкой, хотя и с дочкой тоже можно. В нашей семье есть специальный семейный вечер. мы вместе заранее его планируем и применяем все вышеперечисленные ингредиенты, которых я озвучил. Также это может быть просмотр фильма, ужин с беседой на выбранную тему. Например, под Рождество делаем коллаж и рождественский календарь. Танцуем, мечтаем. Ну, можете еще какие-то идеи. Да, например, попросите мужа научить ребенка азам его профессии и

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Деяния апостолов.
1: Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все».

видел войну до края земли. Песок поросший вереском со слезами собак. И веткам лозы

ключам, сестра. Бог придет быстрее, чем луч рассвета.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
0: 18 июня 1896 года был убит африканский миссионер Бернард Мизеки. Место его смерти стало объектом паломничества. Бернард Мизеки родился в Мозамбике примерно в 1861 году. Когда ему было 12 лет, он покинул свой дом и отправился в Кейптаун, в Южную Африку, где стал работать разнорабочим, а после работы посещать вечерние занятия в англиканской школе. Под влиянием своих учителей из общества святого Иоанна Богослова он стал христианином и принял крещение. Помимо основ европейского школьного образования, он освоил английский, французский, голландский и, по крайней мере, 8 местных африканских языков. После окончания школы он отправился в Зимбабве, чтобы работать здесь катехизатором-мирянином. Он поддерживал дружеские отношения с сельскими жителями, открыл здесь школу и завоевал сердца многих своей любовью. Миссионерский комплекс Мизеки находился рядом с рощей деревьев, посвященных духам предков Машона. Хотя у миссионера было разрешение вождя, он разозлил местных религиозных лидеров. Тем не менее, ему тогда удалось преодолеть разногласия и обратить ко Христу многие души. Когда в 1896 году здесь начались антиколониальные выступления, и африканские националисты стали преследовать миссионеров, подозревая их в том, что они работают на европейские колониальные правительства, Бернарду советовали бежать. Но он отказался, заявив, что работает ни на кого другого, кроме Христа, а потому не оставит ни своих обращенных, ни свою миссию. В этот день, 18 июня 1896 года, кто-то постучал в дверь Мизеки. Он открыл ее и увидел, что там стоят трое его врагов. Один из них вонзил ему в бок копье. Беременной жене Бернард сказал, что умирает, и призвал ее крестить их еще не родившегося ребенка. Жена побежала в хижину за одеялами. Когда они возвращались вместе с подругой, издалека они увидели ослепляющий свет на склоне холма, где лежал Мизеки, и услышали громкий шум, будто множество крыльев. Место, где лежал Бернард, окружало свечение. Когда они подошли к ручью, тело Бернарда Мизеки исчезло. Место его смерти стало объектом великого почитания для англикан и других христиан. Каждый год в день праздника, приуроченного к годовщине его мученической кончины, 18 июня, здесь проходит один из самых больших христианских праздников в Африке. Рядом с местом его мученической смерти стоит колледж Бернарда Мизеки. Многие церкви на юге Африки также названы в его честь.

0: Когда заходит вопрос о дисциплине и о том, как правильно совершать тот или иной церковный обряд, мне вспоминается такой исторический пример. Когда митрополита Филарета спросили, можно ли сидеть во время церковной службы, он сказал: «Лучше сидя думать о Боге, чем стоя о больных ногах». И в этом вся суть поклонения. Важно то, чем по-настоящему заняты твои мысли, твое сердце. Свобода в Боге дает свободу поклоняться Ему в духе и истине. Вы на Свободном радио, друзья.
1: Вы слушаете Свободное радио.
2: Свободное радио.
1: Свободное радио. На твоей волне.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: Деяния апостолов.
1: Когда же они просили его побыть у них доле, он не согласился, а простился с ними, сказав:
2: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу».
1: И отправился из Эфеса. Акила же и Прескила остались в Эфесе. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Пост. «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, в плаче и рыдании». Книга Иоиля, 2 глава, 12 стих. Наша сущность имеет две стороны – плотскую и духовную. Плотскую сторону мы питаем достаточно регулярно, обычно как минимум 3 раза в день и в промежутках между тем обильно закусываем, но дух свой мы питаем не так регулярно. Пост – это способ отречься плоти и укрепить дух. Если бы вы кормили ваш дух так же часто, как кормите свою плоть, то вы были бы духовно упитанными. Пост помогает в этом. Он заставляет голодать плоть, но питает дух. Пост — это не просто ветхозаветная дисциплина. Исаия сказал людям, что они не постились так, как хотел того Бог. «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу» — книга пророка Исаии, 58 глава, 3 стих. Другими словами, они искали своего удовольствия вместо того, чтобы сосредоточиться на Боге. Это все равно, что взять один день поста, но провести весь день за телевизором. Наша плоть жаждет развлечений, но цель поста — поставить плоть на место и искать Бога. Когда вы поститесь и проводите время в молитве и чтении Слова Божьего, ваш дух становится сильнее и сильнее, а влияние плоти ослабевает. И тогда мы обнаруживаем, что одерживаем победы в духовных битвах. Пост — не просто ветхозаветная дисциплина. Бог призывает своих людей поститься сегодня. Наш мир в отчаянном положении. Нам, любящим Бога, нужно отвергнуть плоть, искать Его лица и укрепить наш дух для борьбы. Отец, мы хотим отвернуться от нашего греха, чтобы Ты явил Твою благость и милость к нам. Помоги нам искать Тебя, искать всем нашим сердцем, постясь и скорбя пред Тобою за наш народ и за наши семьи. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: С надеждой, руки в небеса, как малы по-прежнему, верю в чудеса, все еще прибежище у Твоего лица.

0: руки в небеса, как малой по-прежнему верю в чудеса. Все еще прибежище у твоего лица, доведи безгрешную дорогой до конца.
1: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
2: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
1: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
3: «Не отвечай на обиды зло»,
1: «Размер неба»,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Быстро ли сбывается то, что обещает Бог? Пророчество Иезекииля, произнесенное в VI веке до нашей эры против Тира, сбылось через 200 лет, в IV веке, во время правления Александра Македонского. Павел, говоривший в послании фессалоникийцам, что день и ночь непрестанно молится о том, чтобы повидаться с местными верующими, так никогда и не пришел в Фессалоники. «Сатана стал поперек дороги нам», — пишет Павел. Что же это значит? Что сатана победил? Конечно, нет. Господь не медлит исполнением обещания. Просто его время отличается от нашего. И его мудрость и милость неизмеримо выше всего, о чем мы можем помыслить. Вот почему так важны для нас стойкость и терпение в полном доверии Богу и уверенности в его доброте и любви к нам. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

тебе увидеть только то, что есть во мне. Сердцем искр

просто над собой хохочешь, рассыпая свет вокруг.

просто хочется раздать. Ничего и не случилось. Льется Божье.

только сердцем видеть пламя, только чувствовать и жить. И все так ясно, все так

0: Вторая степень покоя. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, и найдете покой душам вашим. Матфея 11:29. Человек, признавший Христа своим Спасителем, испытывает глубокое облегчение. Он знает, что грехи его прощены и что он находится на верном пути. Но человек может по-прежнему нервничать и тревожиться при столкновениях с трудностями жизни. Ф.Б. Майер обсуждает эту проблему в своей книге «Жизнь Христа для вашей жизни». Он пишет: «Десятки тысяч христиан обрели первую степень покоя, но не дошли до второй. Они могут спокойно думать о смерти, но теряются перед лицом боли, страха, несчастья. И это в то время, как в Евангелии от Матфея 11:29 содержится четкое указание на возможность обрести покой душе». Однажды Ф.Б. Майер гостил у доктора Муди в городке Нортфилд, штат Массачусетс. Муди показал Майеру своих быков и рассказал, что если одного быка запрягают в ярмо, то другой, даже если он пасется в это время на другом краю загона, непременно подойдет и будет стоять рядом, пока не запрягут и его. Майер привел интересное сравнение между этим любопытным фактом и нашими отношениями со Христом. Иисус стоит, запрягшись в ярмо, и взывает каждому из нас: «Приди и помоги мне пропахать трудную борозду твоей жизни. Я буду трудиться вместе с тобой и никогда не подведу тебя. Основную тяжесть я беру на себя». Так каждый из нас может обрести вторую степень покоя, которую уже ничто в этой жизни не сможет нарушить. Не так тяжел сам груз, как сознание того, что ты несешь его в одиночку.
1: Свободное радио рядом.

0: Стих дня.
1: Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Первое послание Иоанна, 4 глава, 1 стих.
0: Вдохновляй. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир вам и благодать во Христе Иисусе. Давайте прочитаем из первого послания Иоанна, 4 главы, 1 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Наш Небесный Отец желает общаться со Своим творением, открываться нам, назидать и указывать нам путь, по которому нам идти. Господь открывает нам свое величие через красоту сотворенного мира. Он открывает нам свой характер и общую волю для всех людей в Библии. Но наш Бог говорит к нам и напрямую, Духом Святым. Однако нам важно помнить, что не всякое духовное проявление от Бога. Я слышал проповедника харизматического толка, который, высказывая довольно спорные утверждения, обосновывал их истинность следующим образом. «Раз эти мысли не от меня, значит, их мне внушил Бог». Так можно попробовать отличить плотское от духовного, но ведь духовное бывает разным. Можно быть водимым духом, вопрос в том, каким духом. Апостол Павел пишет Тимофею в первом послании своем, 4 главе, 1 стихе, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Нам необходимо испытывать духов, проверять духовное откровение, которое мы получаем сами, и проверять учение тех, кто говорит что-то от имени Бога, потому что, как здесь написано, много лжепророков пришло в этот мир. Некоторым людям Бог дает дар развлечения духов. Еще ничего плохого не сказано, а ты уже чувствуешь лукавое присутствие и можешь быть внимательнее. Но повеление испытывать духов обращено ко всем верующим. Как же мы это можем делать? Дух истины никогда не будет лгать. Бог и идолы несовместимы, если мы видим призыв сделать что-то важнее, чем Бога, мы понимаем, от кого он исходит. Христос сказал, что мы по плодам узнаем лжепророков, по плодам их жизни зачастую. Важно помнить, что Дух Божий всегда указывает нам на Иисуса и прославляет Его. А дьявол прежде всего пытается внушить верующим ложь о Христе. Он не Бог, а только ангел или пророк, или идеальный человек. Он не умер, он умер не за всех, он не воскрес, он не единственный путь к Отцу. Лжеучителя бывают очень убедительны. Они могут запутать нас в аргументах. Чтобы распознать фальшивку, нам надо знать, как выглядит что-то настоящее. Чем лучше вы знаете истину, тем труднее вас будет обмануть. Проверять всякое пророчество и учение надо вернейшим пророческим словом – Библией. В том числе так надо проверять слова проповедующего Библию. Мир вокруг нас генерирует очень много шума. Зачастую он пытается не столько убедить нас во лжи, сколько посеять сомнения в истине или даже просто отвлечь нас от нее. Но Христос говорит: «Овцы мои знают мой голос и за чужим не идут». Возлюбленные, чем больше вы настраиваетесь на голос Божий, знакомитесь с Его характером, познаете Его Слово, тем сложнее вас сбить с толку изобретательной ложью. Насыщайтесь истиной, приучайте свой слух и духовный вкус к ней, и отравленная приманка дьявола не сможет вас прельстить. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе, Санкт-Петербург, Борис Козырь. Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Сергей Набойченко, я являюсь старшим пресвитером Калужской области.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: В свое время, когда в 90-е годы началась такая волна богоискания в стране, я, как и все молодые люди, которые были ищущими, старался для себя поделить, в чем смысл нашего бытия, существования. И вы знаете, как человек, который увлекался наукой, прошел очень многое, в свое время читал много, и это была и фантастика, и иногда научная, иногда не очень научная. Но в целом, главным таким отправным моментом моей жизни стало знакомство с Писанием, с Евангелием. Я начал читать Новый Завет после полугода моего такого глубокого изучения и размышления над Словом Божьим. Я понял, что основной смысл жизни – это Христос. И жизнь в Нем, и жизнь с Ним – это не только самореализация, это вообще реализация любого человека, потенциала, который Бог, Создатель, вложил в каждого из нас. И вот с того момента я заключил завет с Богом и двигаюсь в этом направлении, не жалея ни одного мгновения своей жизни, что Бог меня благословляет на этом пути.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Каждый день, каждое мгновение жизни я понимаю, что мы им, Господом нашим, живем и движемся, и существуем. И всякое мгновение жизни, всякое решение жизненное, которое принимаю, я стараюсь делать в контакте, в общении с Господом. И это не только помощь, это придает и уверенность, и основание для каждого последующего моего жизненного шага. И Бог благословил это и в семье, в личной жизни, и в служении в церковном, и в работе моей, и в реализации тех даров, которые мне Господь и каждому человеку дает.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
0: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Все, с меня хватит.
1: Привет, откуда такая сердитая?
0: Не верю я больше в эти сказки про доброго бога, который заботится о нас, как любящий отец.
1: Что случилось?
0: Да ты разве сам не видишь? Мир полон несправедливости. Почему каким-то негодяям достается все? И дома, и яхты, и машины, и роскошные наряды. Почему честные люди, верующие, между прочим, едва сводят концы с концами, а? Мало того, почему им приходится переживать столько страданий, болезней и потерь? Где тот хороший бог, который обещал их не оставлять, а? Если бы он любил, если бы он был, то разве... Разве он бы сделал это?
1: Да скажи ты толком, что произошло?

0: сегодня была у Овчинниковых.
1: У Овчинниковых?
0: Ну, знаешь, многодетная семья в нашей церкви. Четверо ребятишек живут почти что в бараках. Мало того, еще Люба Овчинникова тяжело заболела. Ее в больницу сегодня положили.
1: Любу в больницу? Да что ты?
0: Как они будут дальше? Почему Бог допускает это? Почему он не помогает им? Почему?
1: Но ты же пришла к ним. И завтра пойдем, вместе пойдем обязательно. Молиться будем и поможем, чем сможем. Бог не оставляет, он на самом деле любящий отец.
0: Да вечно ты его защищаешь. Разве может любящий отец так поступать со своими детьми? Да почему он не создаст для них достойных условий, а? Почему?
1: Ой, ну ты... Я понимаю тебя, ты по-своему, по-человечески права, это можно понять. Ведь мы знаем только эту жизнь и стремимся создать наилучшие условия. Но ведь по сравнению с вечностью, жизнь она ничтожно коротка. А ведь для Бога важно, чтобы мы достигли вечности. Давай, проходи на кухню, я кофе пойду сделаю.
2: Свободное радио. Делай, что должен. И будь, что будет.

0: Притчи Соломона.
1: Не устраивай, как разбойник, засады у дома праведника, не разоряй его крова. Ведь праведник пусть 7 раз упадет, поднимется, а злодеев беда погубит.
2: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

История христианских гимнов. Ангелы с высот небесных. Слова этого гимна написал Джеймс Монтгомери, а мелодия принадлежит композитору Генри Смарту. Джеймс Монтгомери родился в 1771 году в Шотландии, где его отец был служителем церкви. Когда Джеймсу было 12 лет, его родители отправились в миссионерское путешествие в Новый Свет, но Джеймса с собой не взяли. Вскоре родители его умерли. Отец похоронен на Барбадосе, а мать — в Тобаго. В юности Джеймс отошел от церкви, стал известным оппозиционным журналистом и поэтом. О его стихах высоко отзывался даже сам лорд Байрон. Монтгомери вернулся в лоно церкви в 43 года и стал активно работать для дела миссии, а также участвовать в библейском обществе. Монтгомери написал более 400 гимнов. По количеству гимнов, которые до сих пор широко используются в христианских церквях, его превосходят лишь Чарльз Уэсли, Исаак Уоттс и Фанни Кросби. В сочельник 1816 года, в возрасте 45 лет, Джеймс Монтгомери опубликовал в своей газете стихотворение «Ангелы с высот небесных». Когда у него однажды спросили, какие из его стихов переживут его, он сказал: «Пожалуй, ничто, кроме нескольких гимнов». Мелодия гимна принадлежит перу Генри Смарта и была написана для сборника гимнов в 1867 году.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Марка.
1: Продолжая учить в храме, Иисус говорил:
2: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему?
1: И множество народа слушало его с услаждением и говорил им в учении своем:
2: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствие в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дом и вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Гилберт Кит Честертон. Отмечу столь типичную для нас терпимость, переходящую в трусость. Казалось бы, при религиозной свободе каждый может свободно говорить о религии. На самом деле ее неудобно упоминать.

0: попалась на глаза любопытная статистика. Кто-то и зачем-то подсчитал, что наибольшее количество людей в истории церкви обратил в христианство немецкий евангелист Рейнхард Бонке. 78 268 854 человека. Мне не очень нравится такая статистика и такие списки. Я верю, что Евангелие — это плод любви и сопереживания, а не галочка напротив фамилии. А что думаете вы?
1: «Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Разве можно полноценно жить в плацкартном вагоне? Если вы считаете, что земная жизнь – это все, что есть, то самая главная ваша задача – пожить как следует. Но условия вагона обеспечат вам злость, разочарование, обиды, уныние, страхи. Бог сконструировал его так, чтобы в нем было очень неудобно. В нем едут люди двух категорий. Одни не понимают, где находятся, и изо всех сил стараются избавиться от характеристик плацкарта. Они думают, что это их дом и что жизнь должна пройти здесь. Но в вагоне то жара и духотища, то собачий холод и сырость, вонь, тряска, теснота, пьяные соседи, торчащие ноги, храп, ругань и сплошной дискомфорт. Другие знают, что это просто средство передвижения и не тратят силы, время и деньги на то, чтобы получше в нем устроиться. Вагоны для переездов, а не для полноценной жизни. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оны и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество, направляются домой. Евреям 11:13-14. Этот мир – временное пристанище, определяющее вечную участь пассажиров. Тот, кто это понимает, кладет вещи под койку, знакомится с попутчиками, заваривает чай, едет, пьет, ест, наслаждается видами из окна, а встречаются довольно неплохие, и мечтают о том, как приедет домой, как встретится с родными, как займется тем, что любит. И понимание того, что он непременно приедет домой, помогает переносить все временные неудобства путешествия. И как же тяжело должно быть тем, кто никуда не едет, как считает, и, сталкиваясь с теми же неудобствами, пытается безуспешно от них избавиться. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Притчи 11:7. Но не так для тех, кто добр пред лицом Господа. Милость его велика к своим. Он дает им три вещи – мудрость, знание и радость. 2:26. Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум. Притчи 9:10. Мудрость начинается со страха Божьего. Истинная мудрость – бояться того, кого действительно надо бояться. И поэтому путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Притчи 15:24. Вот правильное отношение к отведенным земным годам. Драгоценный страх Божий уводит от преисподней, существование которой при жизни даже невозможно доказать. И это очень важно. Это Бог дает мудрость. Она не обретается самостоятельно.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Их-то Господь, он вон какой. Он ты впрямь настоящий герой. Без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй. И меч полумесяцем на

0: притчи Соломона.
1: Высказывать лицеприятие на суде нехорошо. На сказавшего виновному «ты не виновен» будут слать проклятия народы, и племена будут негодовать, а осудившие виновного будут преуспевать, и придет на них доброе благословение.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Лев Толстой. Как умирают русские солдаты. В 1853 году я несколько дней провел в крепости Чагири, одном из самых живописных и беспокойных мест Кавказа. На другой день моего приезда, перед вечером, мы сидели со знакомым, у которого я остановился на заваленке перед его землянкой, и ожидали чая. Капитан Н, наш добрый знакомый, подошел к нам. Это было летом. Жар свалил, белые летние тучи разбегались по горизонту, горы виднелись яснее, и быстрые ласточки весело вились в воздухе. Два вишневые дерева и несколько однообразных подсолнечников недвижно стояли перед нами и далеко по дороге кидали свои тени. В двухоршинном садике было как-то тихо и уютно. Вдруг в воздухе раздался дальний гул орудийного выстрела. «Что это?» — спросил я. «Не знаю, кажется, с башни», — отвечал мой знакомый. «Уж не тревога ли?» Какой-то казак проскакал по улице. Солдат пробежал по дороге, топая большими сапогами. В соседнем доме послышался шум и говор. Мы подошли к забору. «Что такое?» — спросили мы у денщика, который в полосатых штанах, поддерживаемых одной помощью, почесывая спину, бежал по улице. «Тревога!» — отвечал он, не останавливаясь. «Барина ищу!» Капитан Н схватил папаху и, застегиваясь, побежал домой. Его рота была дежурная. Раздался второй и третий выстрел с башни. «Пойдемте на круч, посмотрим, верно, на водопое что-нибудь?» — сказал мне мой знакомый. «Не туши самовар», — прибавил он денщику. «Сейчас придем». По улицам бежал народ. Где казак, где офицер верхом, где солдат с ружьем в одной и мундиром в другой руке. Испуганные рожи жидов и баб показывались у ворот, в отворенных дверях и окнах. Все было в движении. «Где, братцы мои, тревога? Где?» – спрашивал задыхавшийся голос. «За мостом антирелийских лошадей забирают», – отвечал другой. «Такая большая партия, братцы мои, что беда». «Ах ты, батюшки, как они в крепость-то ворвутся! Ай-яй-яй-яй!» – говорила слезливым голосом какая-то баба. «А примерно к шемелю в жены не желаете, тетушка?» – отвечал, подмигивая, молодой солдат в синих шароварах и с папахой на бекрень. «Ишь, ровно на свадьбу!» — говорил старый солдат, покачивая головой на бегущий народ. «Делать-то нечего!» Два мальчика галопом пролетели мимо нас. «Эй вы, голубчики, на тревогу!» — провизжал один из них, размахивая хлыстом. Едва мы успели подойти к круче, как нас уже догнала дежурная рота, которая с мешочками за плечами и ружьями наперевес бежала под гору. Ротный командир, капитан Н, верхом ехал впереди. «Петр Иванович!» — закричал ему мой знакомый. «Хорошенько их!» Но Н не оглянулся на нас. Он с озабоченным выражением глядел вперед, и глаза его блестели более обыкновенного. В хвосте роты шел фельдшер со своим кожаным мешочком и несли носилки. Я понял выражение лица ротного командира. Отрадно видеть человека, смело смотрящего в глаза смерти. А здесь сотни людей всякий час, всякую минуту готовы не только принять ее без страха, но, что гораздо важнее, без хвастовства, без желания отуманиться, спокойно и просто идут ей навстречу. Хороша жизнь солдата. Когда рота была уже на полугоре, рябой солдат с загорелым лицом, белым затылком и серьгой в ухе, запыхавшись, подбежал к круче. Одной рукой он нес ружье, другой придерживал суму. Поравнявшись с нами, он споткнулся и упал. В толпе раздался хохот. «Смотрите, Антоныч, не к добру падать», — сказал балагур-солдат в синих штанах. Солдат остановился. Усталое, озабоченное лицо его вдруг приняло выражение самой сильной досады и строгости. «Кабы ты был не дурак, а то ты самый дурак», — сказал он с презрением. «Что не есть глуп, вот что». И он пустился догонять роту. Вечер был тихий и ясный. По ущельям, как всегда, ползли тучи, но небо было чисто. Два черных орла высоко разводили свои плавные круги. На противоположной стороне серебряной ленты Аргуна отчетливо виднелась одинокая кирпичная башня, единственное владение наше в Большой Чечне. В некотором расстоянии от нее партия конных чеченцев гнала отбитых лошадей вверх по крутому берегу и перестреливалась с солдатами, бывшими в башне. Когда рота перебежала через мост, чеченцы были от нее уже гораздо далее оружейного выстрела, но, несмотря на то, между нашими показался дымок, другой, третий, и вдруг беглый огонь по всему фронту роты. Звук этой трескотни выстрела в секунд через 50 к общей радости толпы зрителей долетел до нас. «Вот она! Ишь, пошли, пошли! Наутек!» — послышались в толпе хохот и одобрение. «Ежели бы, то есть, постепенно отрезать их от гор, не могли бы себе ухода иметь», — сказал балагур в синих штанах, обращавший своим разговором внимание всех зрителей. Чеченцы действительно после залпа поскакали шибче в гору, только несколько джигитов из удальства остались сзади и завязали перестрелку с ротой. Особенно один на белом коне в черной черкеске джигитовал, казалось, в шагах в 50 от наших, так что досадно было глядеть на него. Несмотря на беспрерывные выстрелы, он разъезжал шагом перед ротой, и только изредка около него показывался голубоватый дымок. Долетал отрывчатый звук винтовочного выстрела. Сейчас после выстрела он на несколько скачков пускал свою лошадь и потом снова останавливался. «Опять выпалил подлец», — говорили около нас. «Вишь, сволочь, не боится, словно знает», — замечал Говорун. «Задело, задело, братцы мои!» — вдруг послышались радостные восклицания. «Ей-богу, задело одного! Бог, важно-то! Ай, лихо! Хоть лошадей не отбили, да убили черта одного! Что, дофорсился, брат?» Между чеченцами вдруг стало заметно особенное движение, как будто они подбирали раненого. И вперед их побежала лошадь без седока. Восторг толпы при этом виде дошел до последних пределов. Смеялись и хлопали в ладоши. За последним уступом горцы совершенно скрылись из виду, и рота остановилась. «Ну-с, спектакль кончен», — сказал мне мой знакомый. «Пойдемте-ка чай пить». «Эх, братцы, нашего-то, кажись, одного задели», — сказал в это время старый Фурштадт из-под руки, смотревший на возвращавшуюся роту. «Несут кого-то». Мы решили подождать возвращения роты. Ротный командир ехал впереди, за ним шли песенники и играли одну из самых веселых, разлихих кавказских песен. На лицах солдат и офицера я заметил особенное выражение сознания собственного достоинства и гордости. «Нет ли папиросы, господа?» — сказал Энн, подъезжая к нам. «Страх курить хочется». «Ну что?» — спросили мы его. «Да черт бы их побрал с их лошадьми паршивыми!» — отвечал он, закуривая папиросу. «Бондарчука ранили». «Какого Бондарчука?» «Шорника, знаете, которого я к вам присылал седло обделывать?» «А, знаю, белокурый. Какой славный солдат был, вся рота им держалась». «Разве тяжело ранен?» «Вот же на вылет», — сказал он, указывая на живот. В это время за ротой показалась группа солдат, которые на носилках несли раненого. «Подержи-ка за конец, Филиппыч», — сказал один из них, — «пойду напьюсь». Раненый тоже попросил воды. Носилки остановились. Из-за краев носилок виднелись только поднятые колена и бледный лоб из-под старенькой шапки. Какие-то две бабы, бог знает от чего, вдруг начали выть, и в толпе послышались неясные звуки сожаления, которые вместе со стонами раненого производили тяжелое, грустное впечатление. «Вот она, есть жизнь-то нашего брата», — сказал, пощелкивая языком, красноречивый солдат в синих штанах. Мы подошли взглянуть на раненого. Это был тот самый беловолосый солдат с серьгой в ухе, который споткнулся, догоняя роту. Но он, казалось, похудел и постарел несколько годами, и в выражении его глаз и склада губ было что-то новое, особенное. Мысль о близости смерти уже успела проложить на этом простом лице свои прекрасные, спокойно величественные черты. «Как ты себя чувствуешь?» — спросили его. «Плохо, ваше благородие», — сказал он, с трудом поворачивая к нам отяжелевшие, но блестящие зрачки. «Бог даст, поправишься. Все одно когда-нибудь умирать», — отвечал он, закрывая глаза. Носилки тронулись, но умирающий хотел еще сказать что-то. Мы еще раз подошли к нему. «Ваше благородие», — сказал он моему знакомому, — «я стремена купил, они у меня под наром лежат. Ваших денег ничего не осталось». На другое утро мы пришли в госпиталь наведать раненого. «Где тут солдат 8-й роты?» — спросили мы. «Который, ваше благородие?» — отвечал белолицый, исхудалый солдат с подвязанной рукой, стоявший у двери. «Должно того спрашивают, что вчера с тревоги принесли», — сказал слабый голос с койки. «Вынесли». «Что, он говорил что-нибудь перед смертью?» — спросили мы. «Никак нет, только дыхал тяжко», — отвечал голос с койки. «Он со мной рядом лежал. Так дурно пахло, ваше благородие, что беда». Велики судьбы славянского народа. Недаром дана ему эта спокойная сила души, эта великая простота и бессознательность силы.
2: Уютный вечер на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Мы знаем, если рухнет шалаш, наше земное жилище, у нас есть дом, его нам даст Бог. Это не рукотворный, вечный дом на небесах. Пока мы здесь, мы горько стонем, так не терпится нам облечься в этот небесный покров. В нем мы даже раздеты и не окажемся нагими. Но пока мы все еще в своем телесном шалаше, мы тяжко стонем. Не от того, что хотим лишиться земного крова, а от того, что хотим облечься в небесный, чтобы смертное было поглощено жизнью. Вот цель, ради которой сотворил нас Бог, давший нам в залог своего духа. Итак, мы всегда отважны духом и знаем. Пока мы живем дома, в собственном теле, мы на чужбине, не у Господа. Ведь мы живем верой, а не тем, что видим глазами. Так вот, мы отважны духом. Мы предпочли бы скорее выселиться из тела и поселиться дома у Господа. Потому и желаем больше всего, живем ли дома или на чужбине, понравиться Ему. Ведь всем нам придется предстать перед судьей Христом, чтобы каждый получил по заслугам за все, что сделано им за время телесной жизни, и за доброе, и за дурное.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: 100 нескучных историй. Странная дверь. Знаменитый художник написал свое очередное полотно. Похоже, что и на этот раз получился шедевр. Картина была выставлена в местном музее и в первый же день собрала вокруг себя толпы народа. Среди зрителей были журналисты, искусствоведы, городская элита. Открывая выставку, художник сбросил с картины закрывавшую ее ткань. Последовал взрыв аплодисментов. На большом полотне была изображена фигура Иисуса Христа в полный рост. Он тихонько стучал в дверь какого-то старого мрачного дома. Спаситель казался живым. Настолько правдоподобно сумел запечатлеть его художник. Окружающий Христа ночной пейзаж был написан тоже не менее мастерски. От картины веяло ощущением тревожной тишины. Зрителям передавалось волнение Иисуса, который, почти прислонившись ухом к двери, с надеждой ожидал ответа. Откроют ли ему? Отзовутся ли на стук? Публика замерла перед картиной, не смея произнести и слова. Как вдруг один из них, обращаясь к художнику, громко сказал: «Послушайте, но ведь здесь ошибка!»
1: «Ошибка?» – удивился живописец. «Что вы имеете в виду?»
0: «Ну как же, взгляните на дверь! Она ведь без ручки! Как в такую войти?»
1: «Ах, это! Что ж, я ждал этого вопроса. Вы верно заметили, я не нарисовал ручку, но так и было задумано. Ручка у этой двери есть только с внутренней стороны, и открыть дверь можно лишь изнутри. Видите ли, эта дверь – образ человеческого сердца. Христос желает войти в него и наполнить любовью, радостью, миром. Но если сердце закрыто, Христос не станет вторгаться без спроса. Выбор за человеком – впустить или не впустить, жить с Христом или без Него. Христос стучит в сердце человека, потому что желает очистить его, навести в нем порядок. Без Христа в сердце царствует грех, хаос, мрак. Но, увы, многих это устраивает. Людям дороги их грехи. И потому Христос по-прежнему за порогом. Но есть люди, которые сделали иной выбор. Они открыли дверь Спасителю, и Он стал их лучшим другом. Иисус подарил им прощение, радость, мир, любовь. Давайте мы тоже откликнемся на зов Христа. Он говорит со страниц Библии: «Вот я стою у двери и стучу. Кто услышит мой голос и откроет дверь, к тому я войду». Книга Откровения, Новый Завет.
2: Уютный вечер на свободном радио.

я тогда что-то как-то не та. Прости, столько мыслей брала вверх. Прости за сомнения, прости за крах, за столько много помех. Прости, как-то вышло, но я знаю, я знаю. Прости за то, что поменял приоритеты. Прости за время, вот видны уже корни. Прости. Прости, что пролетел, так много и накрылся. Прости, что, сука, время заучено, молился. Прости, что поменял. Прости, что отнял. Прости, что не отстоял. Прости, что менял мечты мои местами. Прости, что ноги твои давно не омывал слезами. Прости, что выжимал из себя всю сущность.

Переодевшись в этот образ, ходил по улицам и паркам, входил в дома, обедал с вами и говорил, но редко слушал. Играл, писал, смотрел и думал, спал на поломанном диване. Читал, мечтал, мечтал, читал, в своих идеях я летал. Переодевшись в этот образ, прожил так пару лет, так точно, а может больше пяти. Носил потертые значки, носил себя, себя давал всем, собой хвалился весь в монетках, шел к совершенству каждый день, храня свой образ в статуэтках. Но ты проник все глубже в душу, наполнил радостью и светом, зажег огонь, вздохнул надежды, все затряслось как бы под ветром. Тебя хочу нести я людям, тобой хочу дышать и верить. Моя ты страсть, мои желания, Господь, ты просто суть всей жизни. Те образа, что все мы носим, то для души это продажа. Отличный парень, музыкант, а в середине просто лажа. Хороший парень ходит в церковь, а в середине пустота. Духовный парень говорит, а в середине ерунда. Господь, мы просто все больные, мы так нуждаемся в Тебе. Двойная жизнь уже как норма, нет сил сражаться своей плотью. Мы так нуждаемся в Тебе, мы так нуждаемся в Тебе. Мы так нуждаемся в Тебе, мы так нуждаемся в Тебе. Мы так изранены учением, мы позапутывались в верах. Вопросы не дают покоя, обиды закрывали в стенах. Разочарованные в людях и верующих, понятно тоже.

0: притче о блудном сыне удивительно все, но особенно поражают реакции отца. Когда сын просит свою долю наследства, он фактически говорит: «Пап, я устал ждать, когда ты там умрешь. Давай сделаем вид, что это уже произошло. Дай мне мою долю». Но отец соглашается, хотя мог бы дать волю справедливому гневу. А когда сын хлебнул настоящей жизни и с позором возвращается домой, отец принимает его и возвращает все, что у него было, хотя логично было бы ответить: «Ну, раз я для тебя умер, то к кому же ты пришел?» Просто до мурашек. Милосердие отца не знает границ. И судя по тому, к чему Иисус рассказывает эту историю, Отец Небесный такой же.
1: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: Выдержка из первого письма Иоанна.
1: Бог — это любовь. Кто живет в любви, тот живет в Боге, и Бог живет в нем. Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы смело встретим день суда, потому что мы в этом мире таковы, каков Он. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх связан с наказанием, и тот, кто боится, не достиг совершенства в любви.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: can say a prayer.
1: Классики о вере. Виктор Франкл, австрийский психиатр. Уникальный смысл сегодня – это универсальная ценность завтра. Таким способом творятся религии и создаются ценности.
2: Свободное радио. Всегда вместе.
3: Привет! Это Александр Патлис. И это «Свободное радио».

Зинаида Миркина. Я пью тишину из большого ковша твоей родимой ладони. Я пью глубину янтаря, золото тусклого блеск. Я пью все цвета и цветы до дна, до густой темноты, жаркой твоей ладони, даятель. Ты мой последний предел, ты беспредельность моя. Я знаю тебя, даятель. Я знаю, что там, где ты, нет места моим глазам. Я знаю, что там, где ты, нет места моим словам. Я знаю, что там, где ты, сердце стучит, даятель. Возьми же мои глаза, возьми же руки мои и волю мою возьми. Вдохни на меня, даятель. Задуй меня, как свечу. Я только к тебе хочу. Я только туда хочу, где сердце стучит, даятель. Выстукивается жизнь, смешавшая верх и низ, смешавшая тьму и жар в ударе. Ведь мир — удар, внезапный прорыв огня. Ударь же огнем меня, ожги меня жаркой тьмой, пространством своим размой. Возьми меня в жизнь, даятель.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Луки.
1: «И сказал им,
2: когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?»
1: Они отвечали:
3: «Ни в чем».
1: Тогда он сказал им:
2: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу».
1: Они сказали:
4: «Господи, вот здесь два меча».
1: Он сказал им:
2: «Довольно.

Макс Лукада. Оказывается, и Бог существует не для того, чтобы все время возиться с нами. Но это мы должны возиться с Ним. Выходит, не мы в центре Вселенной, и мир вращается не вокруг нас, а вокруг Него. Наша роль — роль Луны. А какова ее роль? Луна не может светить. Что бы там ни пели в песнях, лунного света не существует. Без Солнца Луна не более чем смоляно-черный, испещренный бороздами камень. Но если его поставить на отведенное ему место, он засияет. Позволь Луне заняться тем, для чего она создана, и сгусток грязи превратится в источник романтического вдохновения. При этом Луна лишь отражает более сильный свет. И она счастлива. Ты же не слышал, чтобы Луна жаловалась? Да даже если на нее прыгнет корова или приземлится астронавт, она не возражает. И пусть солнечный свет так почитаем, а лунный лишь объект для насмешек, вы не услышите от спутника Земли старческого ворчания. Луна живет в мире сама с собой, потому что нашла свое место в жизни. И потому даже ночью нежный свет льется на темную землю.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: слово ободрения от служителей церкви. Говорит пастор Павел Худа.
1: Сегодня хочу поделиться Божьим словом для нашего назидания. Это книга Бытие, 19 глава. Прочитаю вам один стих, 20. «Вот ближе бежать сей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». Это слова принадлежат Лоту. Когда Господь выводил его из Содома, Господь сказал, что ты поднимайся на гору, спасайся на гору, не оглядывайся. Знаете, я хотел бы сегодня из контекста взять вот эту мысль, эту идею, что маленький город, как бы маленькая, незначительная такая просьба, но это просьба Лота, которую Господь удовлетворил. В нашей жизни есть вещи, которые маленькие, незаметные, но они потом, в итоге, они имеют огромное значение. То, что касается греха, грехи могут быть большими, маленькими. И большие мы замечаем сразу, но маленькие мы не замечаем. Библия говорит о неверных весах. Библия говорит о том, что дьявол может обманывать нас во времени, говоря, что у тебя много времени еще, ты еще покаешься, обратись. Он может таким образом лишать нас тех возможностей, которые дает нам Господь. Поэтому маленьких вещей в глазах Божьих не бывает. Сегодня весь мир переживает из-за эпидемий, болезней, которые распространяются очень быстро. Знаете, этот вирус не такой уж большой, но очень быстро распространяется. Нету незначительных и малых вещей. Давайте будем бодрствовать, особенно стоять на страже нашего сердца, не допуская туда малых грехов. Библия говорит, маленькие лисенята портят виноградник. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы бодрствовали, трезвились, бывали на Бога, доверяли Ему и жили в мире, прежде всего, с нашим Господом и с людьми. Пусть Бог благословит вас. Аминь.

0: Письма Павла христианам в Колоссах.
1: Жены, повинуйтесь мужьям. Это ваш долг перед Господом. Мужья, любите жен и не будьте с ними резки. Дети, во всем повинуйтесь родителям, ведь это приятно Господу. Родители, не раздражайте детей, не то они станут малодушными.
2: Свободное радио. Свободное радио.

0: Время подумать.
1: В нашей жизни есть мелкие каждодневные решения, а есть важные шаги, меняющие чуть ли не все или как минимум очень многое. Наша жизнь состоит из больших и маленьких вопросов, из больших и маленьких ситуаций выбора. И выбор мы этот совершаем каждый день. И даже не всегда осознанно. Просто невозможно посчитать то количество вопросов, на которые должен ответить каждый. Например, да прежде, чем он купит йогурт в магазине. Натуральный или фруктовый? Био или обычный? Упаковка большая или маленькая? Стеклянная или пластиковая? Вот пока вы закупаетесь в гипермаркете на неделю, вы столько раз оказываетесь в ситуации выбора, но даже не подозреваете об этом. Каждый из нас, каждый день, хоть и в незначимых ситуациях, но оказывается перед выбором, даже не замечая этого. Мы так с вами устроены. Вот если надо выбрать спутника жизни или профессию, если надо решить, пора или не пора заводить детей, если надо с политическими убеждениями определиться или решиться на ипотечный кредит, на покупку квартиры, вот тогда да, тогда это выбор, тогда мы о нем думаем. Думаем осознанно. А если йогурт, мы тоже об этом думаем. И мы тоже совершаем выбор. Просто это незначимо. Я почему тут с бубном пляшу по студии? Что я пытаюсь объяснить? Мы принимаем много решений. Значимых, незначимых. И вы сегодня эти решения принимали. Значимые и незначимые. И вот теперь вопрос. Если оглянуться на ваш сегодняшний день, вы как его прожили? Как вы выбирали? Из позиции Марфы или с точки зрения Марии? Как вы прожили свой сегодняшний день?
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

встреча с тобой, я буду счастлив. Я буду счастлив в любви. Только с тобой горе, несчастье и все, что напрасно, сгорит. Я буду там.

тысяч человек. В 1857 году Спёрджен поставил своеобразный рекорд. Послушать его проповедь собралось 23 654 человека, благодаря чему в прессе он получил титул короля проповедников. В 1861 году завершается строительство нового церковного здания, рассчитанного на одновременное присутствие 6 тысяч человек. Церковь получила название Metropolitan Tabernacle, то есть «Скиния Метрополитен». Здесь Спёрджен продолжал служить до самой своей смерти. Скончался Чарльз Спёрджен в 1892 году во Франции, в Монтоне, где находился на лечении. Похоронен в Лондоне.

0: Дух благодарности является одним из самых отличительных знаков христианина, чье сердце направлено к Господу. Благодарите Бога в самый разгар испытаний и во всех трудностях. Билли Грэм.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа. И нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше. Yeah.

0: 100 нескучных историй. Рецептура Бога. Вернувшись после школы домой, мальчик скинул рюкзак в прихожей и сразу направился на кухню, где его бабушка что-то стряпала к обеду. Мальчуган был не в настроении, и старушка это заметила. «Ты чего нос повесил, дружок? Случилось что?»
1: «Эх, бабуля!
0: Знал бы ты, как нелегко мне живется. Одни проблемы. Уроков все больше, не успеваю ничего, кое-как на четверки вытягиваю. А учителя даже не собираются входить в положение. Родители тоже уже давно меня не понимают. Лучший друг теперь в другом городе живет. А тут еще эта зубная боль третий день донимает. И компьютер сломался. Устал я, бабуля, от такой бестолковой жизни, если честно. А может, внучок, жизнь все-таки не такая бестолковая, как тебе кажется? Может, и в проблемах есть какой-то смысл или даже польза?»
2: «Бабуль, ну что ты такое говоришь, а? Польза от проблем? Я тебя умоляю, нет в моей жизни ничего хорошего. Вся она поперек горла у меня стоит».
0: «Да. Ой, да что ж это я вопросом-то тебя замучила? Ты ведь поди голоден после школы-то. Не желаешь ли перекусить чего?»
2: «Это с удовольствием.
0: На-ка, маргарином полакомься, пока я пирог состряпаю».
2: «Чем-чем полакомиться? Маргарином? Это шутка такая?»
0: «Ну, не хочешь маргарин, так яиц сырых парочку отведай».
2: «Спасибо, бабуля! Очень мило с твоей стороны. Я их и сваренными-то не очень, знаешь ли. А сырые и вовсе прелесть, наверное».
0: «Опять не угодила, вот ведь. А знаешь что, внучок? Отсыпь себе муки в тарелку. Очень сытно, уверяю. Можешь соды добавить. Мука с содой – милое дело».
2: «Ты что, издеваешься надо мной? Отравить меня вздумала, бабулечка? Это же все несъедобно!»
0: «Верно, дружок. Все эти продукты по отдельности не очень-то вкусны и даже вредны. Но если их соединить должным образом, в правильных пропорциях, то получится отменный пирог, так что пальчики оближешь. Вот так и твоя жизнь. Отдельные события бывают вовсе не сладкие и кажутся бессмысленными. Но если ты доверил свою жизнь главному повару, Господу нашему, то рано или поздно увидишь смысл и значение всех событий и поймешь, что каждое из них было тебе на пользу, ко благу. В рецептуре Бога ошибок нет, и результат его работы будет неизменно прекрасным. Только продолжай верить в его мудрость и доброту. Бог все направляет ко благу тех, кто любит его и кого он призвал по своему замыслу. Библия, послание апостола Павла к римлянам.
3: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Избранные. Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Книга пророка Амоса, 3 глава, 2 и 3 стихи. Бог избрал Израиль не потому, что они были хорошими или сильными. Он избрал их, потому что Он любит их. И именно через народ Израиля Бог решил привести Спасителя в этот мир. Как Израиль, мы также были избраны не потому, что мы хорошие, или не потому, что у нас есть что-то, что нужно Богу. Бог избрал нас, потому что Он любит нас и хочет общаться с нами. Общение предполагает единство. Для того, чтобы иметь общение с Богом, вам нужно быть в согласии с Богом. Это означает, что вам нужно следовать правилам, которые Он установил. Мы не в том положении, чтобы заключать сделки с Господом. «Сделай это для меня, и я сделаю это для тебя». Мы беспомощные грешники, которые стоят перед Богом с пустыми руками. И Он смотрит на нас состраданием и говорит: «Я избрал вас». Быть избранными людьми Бога — это большая ответственность. Мы знаем Его пути, мы знаем Его требования, мы ходим в свете и имеем понимание Его слова, поэтому мы будем судимы по высшему стандарту. Если мы выбираем согрешить, Бог накажет нас, потому что мы принадлежим Ему. Какое это благословение — быть любимыми Богом, избранными Богом и прощенными Богом. Давайте ходить в единстве с Ним и показывать Его величие миру, который еще не знает Его. Отец, мы так благодарны, что мы Твои. Да не отойдем мы никогда от Твоей истины, но доходим мы с Тобою в послушании. Во имя Иисуса. Аминь.
1: В эфире «Свободное радио». Сделано с любовью.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Говорю вам истинную правду. Час наступает, он уже наступил, когда мертвые услышат голос Божьего Сына, и кто услышит его, те будут жить. Как Отец есть источник жизни, так и Сына он сделал источником жизни. И он дал Сыну власть судить, потому что он — Сын Человеческий. Не удивляйтесь тому, ведь час наступает, когда все, кто в могилах, услышат голос его и покинут могилы. Те, что творили добро, встанут для жизни, а те, что творили зло — для суда».

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Говорим о кино. Расскажу вам о том, что можно посмотреть интересного и полезного сегодня вечером. Например, американский фильм 2006 года «Пришествие» – «Visitation». Режиссер Робби Хэнсон. В маленьком городке появляется незнакомец, который творит чудеса и исподволь наводит обывателей на мысль, что он Христос. А немногим гражданам, не поддавшимся на провокацию, начинают угрожать адские силы. Это экранизация мистического триллера Фрэнка Перетти «Посещение». В сюжет книги режиссером внесены изменения, но основные мысли передаются хорошо. Книга была задумана как предупреждение христианам о том, что Христос придет именно так, как обещал об этом в Библии, а не иначе. О том, что бесы будут творить чудеса, чтобы прельстить и избранных. О том, что доверяющие больше чудесам, нежели Библии, будут обмануты дьяволом. О том, что церковь должна заниматься именно духовной работой, а не проектами в духе современности. Фильм «Пришествие».
1: Свободное радио.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Аня.
1: Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Послание Иакова, 1 глава, 22 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. По-настоящему услышать Слово Божие значит согласиться с Ним, принять Его в сердце и применить в наших буднях. Именно эту мысль очень ясно выразил апостол Иаков в 1 главе 22 стихе. Давайте прочитаем. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». Помните строки: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». И если в стихотворении признания эти строки последние, то в реальной жизни самообман, основанный на убеждении «мне просто достаточно того, что я слышал», чреват началом большой беды для человека и дорогой к разочарованию. Опасность этого духовного недуга в бессимптомном проявлении болезни, не вызывающей ни боли, ни сожаления. В этом как раз вся сложность этого положения пред Богом — слышать, но не исполнять. Допустим, вы услышали, что где-то есть хорошая кофейня. Эта новость совсем не означает, что мы пробовали их кофе. Или мне известно, что на другой стороне улицы есть магазин, в котором я могу купить то, что ищу. Это знание не делает меня владельцем этой вещи, правда? Как минимум, мне нужно перейти дорогу, войти в помещение, взять и расплатиться. Почему слышавший Божье Слово не торопится его исполнять? На этот вопрос есть много причин, и все они примерно сводятся к одному. Человеку кажется, что Божьи заповеди ограничивают его выбор или свободу. Но на самом деле Слово Божие — это наша защита от разного рода произвола и бессмысленности. Попытка достичь цели малой кровью — это своеобразный бич современного псевдохристианства. Соприкасаясь со Священным Писанием, оно смотрит на тексты Библии, как на полки с предметами или на шоурум с вещами, с последующим поиском бирки с ценой. Что я могу или не могу себе позволить в нашем контексте, буду или не буду то или иное Слово Божие исполнять? Все хотят скидок, ждут распродажу, чтобы истина со временем подешевела. Или если она не дешевеет, то сами тайно переписывают ценники, вырывают страницы, чтобы их не читать, а главное — не исполнять. Словом, списывают товар. Думают, что цена определяется их спросом. Не будет его, и ценник пойдет вниз. Но забывают, что истина не товар. Наступит время, и она сама будет взвешивать своих оценщиков. Решение купить что-то ценное за недорого всегда потерпит неудачу. После подобной попытки человек не просто остается при своем, он теряет главное — время. Сам Господь предлагает нам себя в качестве объекта познания. Не вещи, но скидку делать не будет. Цена будет высокой и одновременно посильной. Абсолютно для каждого человека, вне национальности, социального статуса, пола, возраста. Какой же ценой мы сможем приобрести его внимание? Еще Льюис отмечал, что христиан от последователей других религий отличает одна черта. Это старание. Будем стараться, друзья, исполнять написанное, чтобы нам не обмануться и не промахнуться мимо вечности. Исполняя Слово Божие, мы делом подтверждаем свою любовь к Богу. Иисус сам сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
2: Свободное радио. Нам по пути.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Никита, я из Москвы.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Со Христом я встретился, когда познакомился со своей женой будущей. Я приглашал ее на свидание, она приглашала меня в церковь, так, собственно, я и узнал о Христе. Но это было в 2004 году. Но Христос, он просто дал ответ на все самые мои главные духовные вопросы.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: от Марка.
1: Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствие Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие.
2: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
1: Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус:
2: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
1: И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним.
0: Свободная радость.

0: Лиза Лукашина. Рассмеюсь не от боли, честно. Я устала от фраз длинных. В разговорах о нас лестно. Покажите людей сильных. Покажите тех, кто не плачет от того, что ушла честность. Объясните им, что значит это слово свободы, верность. Далеко до тебя верится, я свечой сожгу расстояние. И надеюсь, весна не осмелится за любовь нам дарить наказание.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Как думаете, по каким признакам можно безошибочно определить, что человек хорошо зарабатывает? Меня зовут Наташа Романцова. Здравствуйте. На что вы обращаете внимание в подобных вопросах? А хотите секрет? Чтобы узнать, сколько человек зарабатывает, даже не надо его об этом спрашивать. И не надо уточнять, где он работает. Достаточно спросить, где он отдыхает. Всем, кто давно без отпуска, большой привет!
1: Свободное радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Колоссах.
2: Так облекитесь в милосердие и сострадание, в доброту, скромность, кротость, долготерпение. Раз вы избранники Бога, Его святой и любимый народ. Переносите терпеливо друг друга и прощайте, если кто-то на кого-то в обиде. Как Господь простил вас, так и вы прощайте. А поверх этих одежд облекитесь в любовь. Она все связует и все направляет к совершенству.
3: Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Нужно ли прощать тех, кто не просит прощения? Так непросто бывает простить человека, даже если он искренне раскаивается. Тем более трудно простить, когда он об этом не просит, даже не чувствует за собой вины. Почему Бог учит прощать и таких? Зачем этим людям мое прощение? Они не заслуживают великодушия и даже не оценят его. Я долго так думала, пока в один момент чувство досады и боли не начало разъедать меня изнутри. Тогда я поняла, Бог учит нас прощать не ради обидчиков, а из заботы о нас самих. Он видит, как отравляет нас обида. Конечно, прощением ничего не исправить, но зачем тащить на себе груз чужого проступка? Это только усугубляет положение. Прощая, мы отпускаем этот груз, оставляем нашего обидчика один на один разбираться со своим грехом, а мы можем идти дальше налегке.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Федора Достоевского в «Братьях Карамазовых» есть сильнейшая фраза, произнесенная Иваном. «Если Бога нет, все позволено». Быть христианином трудно. Всегда есть барьеры, за которые невозможно переступить, будто красные ленточки на твоем пути. Но убери эти барьеры, наступит вседозволенность. А за вседозволенностью ничего хорошего не бывает.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: 19 июня 1834 года родился Чарльз Спердженн. Человек, оказавший огромное влияние на различные протестантские деноминации, из-за чего его часто называют «королем проповедников». По собственному утверждению Спердженна, он начал сознательно исповедовать христианскую веру в возрасте 15 лет. После крещения в мае 1850 года он переехал в Кембридж, где и начал свою проповедническую деятельность. Первая печатная работа Спердженна «Gospel Tract» была издана в 1853 году, когда он был еще пастором небольшой баптистской общины. Но уже в следующем году молодой Спердженн, которому на тот момент было всего 19 лет, занял место пастора в знаменитой лондонской церкви – часовня на улице Нью-Парк, где быстро приобрел популярность как проповедник. Уже в 1855 году проповеди Спердженна стали печататься еженедельно и широко распространяться среди жителей Лондона и за его пределами. Всего, по подсчетам биографов, Спердженн за свою жизнь произнес около 3600 проповедей и издал 49 книг. В 1856 году, поскольку его собственная церковь не могла вместить всех желающих, Спердженн впервые начал проповедовать в концертных залах, где одновременно собиралось до 10 тысяч человек. В 1857 году Спердженн поставил своеобразный рекорд. Послушать его проповедь собралось 23 654 человека, благодаря чему в прессе он получил титул «короля проповедников». В 1861 году завершается строительство нового церковного здания, рассчитанного на одновременное присутствие 6 тысяч человек. Церковь получила название «Metropolitan Tabernacle», то есть «Скиния Метрополитен». Здесь Спердженн продолжал служить до самой своей смерти. Скончался Чарльз Спердженн в 1892 году во Франции, в Монтоне, где находился на лечении. Похоронен в Лондоне.
3: След.